0: всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Baby.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский,

Чайво-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлено описание более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Карачаевске 7:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Республики Адыгея Майкопе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовались глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приль-Брусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герои Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Подгорица, Черногория завершилось первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 44 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки и завоевали бронзовые медали соревнований. Это Адемиркан Тамбиев, весовая категория 90 килограммов, и Айшат Алиева, категория 63 килограмма. Кроме того, Айшат признана Европейским союзом дзюдо лучшей спортсменкой 2025 года в возрастной категории до 18 лет, как победительница континентального и мирового первенств прошлого года. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Али Баташев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди мужчин и вошел в основной состав национальной сборной команды России. Соревнования прошли в Саранске при участии более чем 300 атлетов из 62 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России по боксу для дальнейшего участия в международных соревнованиях. Тренирует Али Баташева Заур Баташев. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкесска. Участницами стали 150 гимнасток. По итогам сформирована сборная Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике для участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Кавказа». Несколько этапов пройдут в Карачаево-Черкесии. Первый стартует 9 сентября в Черкеске и будет посвящен Дню Карачаева-Черкесии и Дню города. В этом году велогонка имеет особый статус. Она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут почти 200 гонщиков, в том числе команды из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Гонка стартует в Черкесске у школы на улице Свободы. Спортсменам предстоит преодолеть 70 километров трассы на территории Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Архизе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Республики Адыгея Майкопе глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии прощания с Исхаком Шумафовичем Машбашем. Простились с большим писателем, мудрым человеком, настоящим патриотом своей малой родины, Кавказа и всей великой России. Тимрезов отметил, что в беседах с ним всегда была глубокая мудрость и искренняя любовь к родной земле. В его словах всегда чувствовалось глубокое уважение к истории и культуре наших народов, вера в их единство. Именно поэтому уход писателя – большая утрата не только для Адыгеи и братских республик Кавказа, но и для всей нашей страны. Светлая память талантливому писателю. Искренние соболезнования родным и близким. В Черкесске завершается капремонт детсада «Ручеек». Основные работы завершены. Обновлен фасад, крыша и окна. Внутри полностью заменили инженерные сети и утеплили здание. Сейчас устанавливают кухонное оборудование и монтируют камеры видеонаблюдения. В здании создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Оборудован пандус и специальная санитарная комната. Оборудовали отдельные помещения для сотрудников охраны и эвакуационные выходы из каждой группы. Следующий этап – благоустройство территории. По проекту здесь появится 8 игровых комплексов с теневыми навесами и площадка для командных спортивных игр. Обновят и ограждение садика. Работы проводят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целом, до конца следующего года в республике отремонтируют и оснастят 14 дошкольных учреждений. На всесезонном курорте Архыз 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Гостей курорта ждут открытые мероприятия, концерт участников, галоконцерт фестиваля, где выступят солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармошках из самых разных регионов страны, которые продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры России и Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Партнеры – Региональное министерство культуры и Центр народной культуры, курорт Архыз.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец, черкес, осетин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 9 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 3, днем до плюс 16 облачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 18 облачно, туман. В Домбае плюс 6 ночью, днем до плюс 25 облачно. Днем до плюс 18 облачно. В Архызе ночью всего плюс 3, днем до плюс 16 градусов облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Теберде, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале дома ветеранов СВО, который будет полезен для возвращающихся бойцов специальной военной операции, а также для их близких. Об этом он сообщил во время встречи в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Власти Дагестана совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» уже определили подходящее здание в центре города. Путин обещал федеральную поддержку для открытия дома ветеранов СВО. Ингушетия. Академия цифрового развития Ингушетии отмечает третью годовщину со дня основания. В праздничный день состоялся выпуск первого набора участников кампуса школы 21 в МАГАТЕ. Сертификаты получили 71 учащихся. Академия цифрового развития была создана при поддержке Михаила Гуцериева. Сегодня образовательный кластер объединяет кампус школы 21 от Сбера, бизнес-акселератор Ингушетии, Центр развития карьеры и собственные образовательные программы. Кабардино-Балкария. А в городе Чегем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется масштабный проект по созданию современных общественных пространств «Город не отпускает». В новом микрорайоне Южный формируется обширная территория площадью более 3 гектаров, которая объединит прогулочные аллеи, зоны тихого отдыха, современные детские игровые и спортивные комплексы, а также площадку с каскадом фонтанов. Проект предусматривает высадку более 1000 деревьев и кустарников. Карачаево-Черкесия. В 2027 году в Карачаево-Черкесии начнет работу первая региональная молодежная школа современного этнодизайна «Кавказский кот». Инициатива направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия народов Кавказа через современный дизайн. Участников проекта познакомят с традиционными орнаментами, художественными особенностями и символикой народов Карачаево-Черкесии. Молодые дизайнеры также получат практические навыки создания современных изделий с использованием элементов культурного наследия. Обучение в школе пройдут 150 человек. Проект реализуют на средства гранта Росмолодежи. Северная Осетия. Министерство образования и науки Северной Осетии безвозмездно передали 420 учебников по осетинскому языку и литературе для первых девятых классов в школу-селение имени Костахи Тагурова в Карачаево-Черкесии и в школу-селение Азрек в Кабардино-Балкарии. Напомним, ранее по поручению главы Северной Осетии были обновлены учебные пособия по осетинскому языку и литературе. Все 32 пособия с 1 по 11 класс успешно прошли федеральную экспертизу и получили статус учебников, включенных в федеральный перечень. В Северную Осетию уже поступило 258 тысяч новых учебников. Ставропольский край. На Ставрополье планируют создать крупнейший в России ягодный кластер. Проект будет реализован на территории Кочубеевского округа. Там планируется строительство тепличного комплекса площадью 55 гектаров, где в закрытом грунте с применением современных технологий будет выращиваться клубника, малина и ежевика. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов рублей. При выходе производства на проектную мощность здесь будет создано 350 новых рабочих мест. Чечня. Железнодорожные станции Грозный присвоено имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, масштабная реконструкция вокзала в Грозном завершилась в прошлом году. Это уникальный проект, не имеющий аналога в России. Его площадь более 3000 квадратных метров. С высоты он напоминает птицу в полете, символ возвращения домой. Над привокзальной площадью возвышается башня с часами высотой 67 метров. На всей территории вокзала доступная среда, понятная навигация, цифровые сервисы, а комфорт пассажиров продуман до мелочей. Даже маршруты от транспорта к зданию укрыты от осадков. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: на 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104,5 FM, радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи из совместного цикла радиопрограмм с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова, я приветствую вас, буду помогать вам вспоминать основы безопасности дорожного движения, а еще специалисты, которые приходят в эту студию, готовы дать подробные разъяснения по отдельным аспектам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации в данной сфере. Ну и мы стараемся разносторонне освещать эту тему. Буквально накануне мы рассказывали о перевозках детей, безопасности детей. Ну, сентябрь начался, сами понимаете. Возобновилась школа, больше детей, много детей, интенсивное движение на дорогах. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего подрастающего поколения. Сегодня мы будем освещать актуальные вопросы регистрации транспортных средств. Приятные хлопоты при покупке автомобиля. Мы желаем каждому нашему радиослушателю обновлять свои автомобили, покупать все лучше и лучше. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо проходить процедуру регистрации в госавтоинспекции. Как это делать, а также отдельные нюансы, какие возникают жизненные ситуации, об этом мы сегодня поговорим со специалистом. У нас в студии начальник отделения информационного обеспечения оказания услуг в государственных услуг в электронном виде МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике майор полиции Екатерина Камышанская. Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Екатерина, итак, актуальные вопросы оформления, регистрации транспортных средств. Объем государственных услуг в этой сфере наверняка растет, ну, судя по тому, что количество автомобилей на российских дорогах кратно увеличилось, ну, вот в последние там 10 лет, наверное, ну, вот точно раза в полтора-два, наверное, даже невооруженным глазом и взглядом видно, что автомобилей становится больше, значит, нагрузка на ваших коллег становится больше, но, тем не менее, есть определенные нормативы, правила, законы, постановления, которые все это дело регулируют, и мы, не углубляясь сегодня, ну, наверное, вот в такие юридические тонкости, будем помогать нашим радиослушателям знакомиться, ну, через какие-то вот такие жизненные ситуации. Я думаю, ну, так, наверное, удобнее, понятнее и доходчивее будет. Давайте, наверное, возьмем самую приятную, наверное, ситуацию, и вот ситуация, о которой мечтает, наверное, каждый автовладелец. Случилась покупка нового автомобиля из салона, да? Как происходит постановка на учет нового транспортного средства? Вот такую приятную ситуацию давайте разберем.
1: Конечно, Анна. Ну, что хотелось бы отметить, что при постановке нового автомобиля, который куплен в автосалоне, проходит гражданин ту же самую процедуру, что и если мы покупаем уже автомобиль БУ, то есть уже бывшие собственники имеются, один, два и так далее. Единственное, чем отличается такая регистрация, это же, конечно, наличием диагностической карты. То есть в законе четко прописано, что транспортные средства, у них, если автомобилю более 3 лет, предоставляется к регистрационным действиям обязательно диагностическая карта. То есть новых транспортных средств это правило не касается. Это единственное, что не предоставляет гражданин. В целом процедуры очень схожи, то есть как и для нового, как и для автомобилей, которые уже ранее стояли на учете. Заявители обязаны предоставить транспортное средство на осмотр, обязаны предоставить паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, который, естественно, подтверждает переход права собственности. Не будем забывать, что когда мы покупаем новый автомобиль, договор будет составлен с юридическим лицом, будут и акты прямопередачи. В отличие от договоров, которые между физлицами составляются согласно Гражданского кодекса. Также напомню, что при покупке новых автомобилей сейчас на территории Российской Федерации уже, в принципе, длительное время действуют правила электронного паспорта транспортного средства, потому что многие граждане до сих пор, когда покупают новый автомобиль, ну, просто не так часто сталкиваясь с этой ситуацией, думают, что в автосалоне им выдадут бумажный ПТС. Нет, сейчас уже выдаются электронные паспорта транспортных средств. Это всего лишь выписка, она не бланочная, она распечатывается. Информация об электронных паспортах точно так же хранится в специализированных организациях, на сайтах. Ну, в общем, с этой стороной вопроса больше, конечно, граждан информируют
0: продавцы,
1: АвтоВАЗ, например, если это советские автомашины. Но не следует ожидать бланка стандартного, который ранее был и который, естественно, еще ходит в обиходе. В целом постановка происходит точно так же.
0: Гражданин, а вот вопрос подает? Сразу по следам. То есть, получается, через какое-то время мы вообще все перейдем на электронные ПТС, получается?
1: Ну, возможно, да.
0: Теоретически к этому все идет.
1: Теоретически, да.
0: Вообще все документы уходят в электронные виды, в электронную сферу, да, и, ну, в разных сферах мы уже знаем, да, там вот, например, право собственности, да, там и так далее, на жилые помещения, это тоже вот уже электронный документ, можно распечатать, если уж вам нравится, чтобы у вас в руках какая-то бумага была. Но, в принципе, вот электронный документ, он равнозначный, не обязательно иметь вот его в руках. То есть мы идем постепенно к вот такой цифровой регулируемой сфере, и, в принципе, наверное, с этим надо уже немножечко смиряться. Ну, здорово, зато меньше макулатуры. Хорошо, я вас перебила, извините, продолжайте.
1: Ну, как раз в продолжение вашей темы расскажу, что договора купли-продажи транспортных средств возможно тоже сделать в электронном виде на портале государственных услуг. Гражданам необходимо иметь учетные записи, подтвержденные, естественно, и также электронные цифровые подписи, которые формируются также на портале. Эти договора купли-продажи точно так же признаются действительными и принимаются к регистрации. Единственное отличие того, что эти договора при подаче заявления через портал необходимо подгрузить.
0: Угу. То есть, в принципе, если даже покупаешь транспорт, ну, автомобиль, скажем, да, условно, у другого физического лица, если вы оба согласны составить договор на госуслугах, все это тоже можно
1: это
0: делать.
1: Возможно.
0: Это вообще быстро, удобно, без бумаг, не надо что-то там искать. И, кстати, система портала очень удобно подсказывает, какие графы заполнять, какую информацию вводить, и сложно будет ошибиться при заполнении договора. И такой договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
1: Да, единственное, что его необходимо подгружать при подаче заявки на перерегистрацию транспортного средства. Это обязательный момент, потому что договор признается действительным именно в рамках государственного портала, и, соответственно, регистрация происходит тоже через госпортал при подаче заявок. В целом это возможно, этим граждане пользуются, ну, сейчас не так активно, но есть те, которые заключают договора купли-продажи в электронном виде на портале государственных услуг, соответственно, подписывая их электронными подписями.
0: Ну, вы знаете, мы какое-то время назад еще очень боялись вообще пластиковых карт, боялись ими оплачивать, потом мы очень боялись каких-то новых нововведений, да, вообще портала госуслуг, вообще этих цифровых услуг. Ну, знаете, время идет, и мы действительно оценили, насколько это удобно, комфортно, экономит время, нервы, ресурсы наши человеческие. Мы, в принципе, готовы учиться всему новому. Ну и, друзья, договор купли-продажи автомобиля теперь мы знаем, что можно оформлять на портале госуслуг, если есть две учетные записи у нового, у покупателя и продавца, и, в принципе, вот так же можно и ставить автомобиль на регистрационный учет. Кстати, записаться на процедуру через портал госуслуг, раз уж мы о нем начали говорить, можно, да, вот приобрел транспортное средство, будем ставить на учет. Записаться тоже так же можно, как и на другие услуги по линии госавтоинспекции.
1: Да, конечно, портал предусматривает весь перечень услуг, которые оказывают регистрационные подразделения госавтоинспекции, от постановки первичной, это как раз

0: Это уже тоже знаем из наших прежних встреч. То есть, получается, от момента подачи заявления, да, заполнения этого заявления до уплаты пошлины и выбора времени визита уже непосредственно в госавтоинспекцию за получением готового документа, результата услуги, все это можно сделать через портал госуслуги. Скажите, вот на регистрацию транспортных средств, я всегда это спрашиваю, есть ли какая-то очередь, да, вот если сегодня подать заявление, в какой день примерно можно уже вот получить услугу? Долго ждать? Вот на практике. Из практики.
1: Ну, анализируя ситуацию по количеству обращающихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, могу сказать следующее, что сегодня, если вы подаете заявление, максимум на завтра, послезавтра уже есть свободные слоты для записи, то есть вы можете выбрать и не ждать какое-то длительное время. То есть как таковой очереди свыше там 3-4 дней нет. То есть сегодня вы подаете, вы можете выбрать свободные оставшиеся слоты на завтра и более большое количество на послезавтра.
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот относительно постановки на учет купленного автомобиля, да, вот с новой машиной мы разобрались, автомобили, которые уже с пробегом, скажем так, тоже надо ставить на учет, прям порядок, да, то есть какие документы необходимо предоставлять, чтобы оформить на себя, что называется, и поставить на учет все как на транспортное средство.
1: Действительно, здесь немножко, совсем чуть-чуть отличается процедура. Напомню, что при покупке транспортного средства, которое уже состоит на учете, то есть имело одного владельца или более, если это физические лица заключают между собой договор купли-продажи, до заключения договора купли-продажи, напомню гражданам, что на портале государственных услуг есть и открыт, и функционирует специальный раздел, где можно проверить транспортное средство на наличие ограничений розыска транспортного средства. Это очень обязательный, на мой взгляд, момент, потому что очень много граждан покупают транспортное средство, не задумываясь о том, какая история, смогут ли они поставить на учет. Напомню, что если есть действующие ограничения на регистрацию транспортных средств, такое транспортное средство с действующими ограничениями по ставить на учет невозможно. Как правило, ограничения накладываются на бывших собственников. У кого-то это могут быть неуплата налогов, штрафов, у кого-то элементов. Здесь может быть огромный перечень причин, по которым наложили ограничения, но если есть ограничения, транспортное средство не поставить. Поэтому перед покупкой, даже до того момента, скорее всего, когда будущий владелец проверит транспортное средство на какие-то технические моменты, визуально нравится, не нравится, как бы у граждан, да, могут быть различные мотивы. Рекомендую, проверяйте транспортное средство на портале, функционал открыт и он работает.
0: Какая информация нужна, чтобы проверить автомобиль? Это нужен ВИН или просто госрегистрационный знак, то есть номер?
1: Здесь будет зависеть от того, какую вы услугу будете выбирать, потому что по розыску транспортного средства возможно подтянуть информацию по ВИНу. То есть, когда вы смотрите транспортное средство перед покупкой, естественно, что любой сознательный гражданин потребует документы, дабы удостовериться, что, естественно, тот человек, который сейчас вам продает, является собственником. Соответственно, будет и ПТС, и СРТС по ВИН-номеру, по госномеру. Ну, чаще это по ВИН-номеру, потому что, как мы знаем, госномер меняется, ВИН остается навсегда на этой машине. Проверить все-таки эту информацию, внести цифры и просто увидеть.
0: Итак, мы проверили автомобиль, нет ограничений, все хорошо, покупаем, составляем договор купли-продажи. Сколько экземпляров нужно сразу составлять на месте, когда приобретается автомобиль, чтобы потом не было проблем с постановкой на учет?
1: Три экземпляра.
0: Три экземпляра, один старому владельцу, один новому счастливчику и один в госавтоинспекцию для постановки на учет транспорта.
1: То есть новый владелец себе из трех экземпляров забирает два экземпляра, потому что один он отдаст в регистрационное подразделение, которое послужит получением услуги и смены собственника, соответственно, второй оставит у себя, потому что случаев в жизни очень много. Кто-то вынужден будет сдать декларацию по каким-то своим, может быть, критериям, может быть, будет устраиваться на работу, или работа уже предусматривает сдачу декларации. регистрации, то есть этот договор ему понадобится. Продавец себе обязательно оставляет договор. Объясню для чего? Для того, чтобы отследить информацию, исполнил ли новый собственник закон. То есть на 11 сутки транспортное средство по закону должно быть перерегистрировано. И вот в случае, если не перерегистрировано,

0: бывший собственник на основании своего экземпляра договора купли-продажи имеет полное право законное обратиться в регистрационное подразделение госавтоинспекции и прекратить регистрацию в связи с продажей другому лицу. Вот здесь он потребуется и понадобится.
1: Хорошо. Договор купли-продажи. Какие документы надо предоставлять для того, чтобы поставить автомобиль на учет?
0: Обязательно, в первую очередь, заявление в регистрационное подразделение, договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, так как оно уже было, состояло на учете, паспорт гражданина Российской Федерации, диагностическая карта, если машина старше 3 лет. Напомню, что страховой полис сейчас для совершения регистрационных действий не нужен, но не будем забывать, что передвигаться на транспортном средстве без страхового полиса нельзя.
1: То есть поставить на учет можно, но дальше передвигаться без... Дальше будем страховать.
0: Страхуйте свою гражданскую ответственность.
1: Хорошо.
0: Конечно.
1: Отлично. Сколько по времени занимает процедура постановки на учет транспорта? Как долго придется ждать? Ну, понятно, что стоимость, это уже портал госуслуг покажет, да, в вашем случае, сколько нужно будет новое ПТС, электронное такое, бумажное и так далее, и так далее. Там чуть-чуть будет разниться сумма. Там по пошлину покажет портал. А вот сколько по времени ждать? Ну, мы уже знаем, что записаться сегодня можно, например, на завтра или послезавтра, а в самом подразделении сколько времени придется провести?
0: В течение часа государственная услуга будет оказана.
1: В течение часа, здорово. Ну, и мы, вы же сказали, что автомобиль надо будет предоставить к осмотру.
0: Это обязательно.
1: Его будут смотреть здесь же, да, если это в республике, например. МРЭО находится у нас недалеко от республиканской столицы, это Чапаевская. Здесь же осмотр транспортного средства проходит. Ну и здесь, друзья, у многих возникают сложности, потому что у кого-то тонировка, у кого-то нештатные световые приборы, у кого-то нет ремней безопасности. Вот об этом тоже надо позаботиться предварительно. То есть наличие всех необходимых элементов технических, в том числе автомобиля, будет проверено. Если будут нарушения, транспортное средство, осмотр не пройдет и на учет поставлено не будет. Придется устранять вот эти переделки, выдумки и другие технические усовершенствования. Об этом тоже нужно помнить. Хорошо, ставим автомобиль на учет. Регистрационные действия с транспортом. Вот мы продолжаем актуальные вопросы выяснять. Скажите, можно ли сегодня выбрать государственный регистрационный знак, то есть номер, номерной знак на автомобиль, ну, по своему желанию? Может, вот мои любимые цифры, там, я не знаю, какие-то вот красивые или буквы я хочу красивые. Есть ли такая возможность, или это все-таки дело случая?
0: Конечно, это дело случая. Уже очень давно принят закон о том, что регистрационные номера на транспортные средства присваиваются в виде рулетки. Недавно столкнулась с таким вопросом, когда гражданин у меня интересовался, что такое рулетка. Объясняю, что рулетка – это мы не вручную что-то крутим, какой-то огромный барабан, в котором лежат пластины.
1: Такое поле чудес, да?
0: Да, это не поле чудес, это функционал, в нем имеется кнопка. Ни один инспектор не может повлиять на выбор госномера, то есть кнопка нажимается единожды, и то, что выпадает, то уже выпадает. Плюс ко всему, выбрать не то, что цифры, буквы тоже невозможно. Какая серия идет на выдачу и присвоение ГРЗ, такую вы и получите. Потому что между людьми могут ходить всякие разговоры в плане не только выбрать номер, но и выбрать серию. Буквенное обозначение, нет, это невозможно, все производится в автоматическом режиме.
1: То есть решает система, электроника.
0: Решает система.
1: Скажите, пожалуйста, вот относительно недавно, да, вводились ограничения, ну вот кто-то любит 09 регион на номерных знаках, а кто-то вот раньше старался избежать, да, получения номера с 09 регионом. Ну вот почему-то считают, что чаще останавливают владельцев транспорта из Кавказских республик, не знаю, на сколько это действительности соответствует. Как присваивается регион, да, на транспортном средстве? Вот здесь тоже важно знать и понимать. Насколько я понимаю, что если человек прописан в Карачаево-Черкесской республике, то есть у него постоянная регистрация на территории нашего субъекта, где бы он не регистрировал транспортное средство, хоть в Москве, хоть на Камчатке, хоть в Карачаево-Черкесии, регион на номерном знаке будет 09.
0: Да, конечно. Это прописано в законодательстве и в регламенте, в федеральном законе о регистрации транспортных средств. Регион присваивается транспортному средству. Владелец на территории какого региона прописан, такой регион будет присвоен. Да, действительно, регистрация транспортных средств носит экстерриториальный признак оказания государственной услуги. То есть, условно, гражданин Карачаево-Черкесской республики прописан, ну, условно, в городе Черкесске, фактически проживая, ну, скажем, в Ростовской области. И он покупает транспортное средство, обращается, соответственно, в ближайшее регистрационное подразделение, это будет на территории условно Ростовской области, но номера на транспортное средство он получит 09 регион. Так указано в законодательстве.
1: То есть ему придется ехать в родную республику за, ну вот, металлической рамкой, условно говоря, или нет?
0: Нет, ехать не придется. Все законом давно предусмотрено, что в случае, если регион не соответствует месту оказания государственной услуги, то он выйдет, номера будут присвоены виртуальные, гражданин обязан выйти и изготовить у изготовителя данные присвоенного госномера, то есть получить пластины непосредственно в подразделении. Не получится, нужно будет обратиться к изготовителю и получить уже у них пластины.
1: Ну, то есть, как правило, такие организации, насколько я знаю, ну, во всяком случае, вот у нас в МРЭО, в республиканской столице, такое учреждение прям рядом с подразделением, которое оказывает государственные услуги. То есть, вообще, вот отошел несколько метров, заказал, получил, оплатил и, собственно говоря, пользуйся. Хорошо, снятие с учета, прекращение регистрационного учета. Здесь тоже много актуальных вопросов. Ну, вот на самые актуальные и такие злободневные, я надеюсь, вы нам ответите.
0: Постараемся.
1: Хорошо, давайте о снятии с учета транспортного средства. Вот мы выше сказали, что на 10-й день после продажи бывший собственник должен поинтересоваться, прошла ли процедура регистрации на другого собственника. Если нет, есть полное право прекратить регистрацию. Правильно это называется?
0: Да, правильно. Обязательно правильно.
1: Рекомендую. Чтобы избежать штрафов, долгов, налогов и прочего.
0: И не дай бог в случае ДТП, естественно, вы будете нести такую же ответственность, если не узнали информацию о том, что перерегистрировано транспортное средство или нет, и своевременно, соответственно, не прекратили.
1: То есть это можно сделать тоже через госуслуги?
0: Через госуслуги.
1: И даже приходить не придется?
0: Можно посмотреть, да. Можно просто подать заявление уже на 11-й день. И в случае, если машина перерегистрирована, вы получите просто отказ. За эту услугу государственная пошлина не уплачивается. Напомню, поэтому никаких препятствий в этом вообще не вижу. Даже рекомендую это делать, потому что много граждан обращаются и имеют негативные последствия для своих финансов, скажем так, да, кто не позаботился, а вот новый собственник не исполнил свою обязанность, не переоформил. Угу. Соответственно, налоги
1: потом штрафы будут пачками
0: идти,
1: идут.
0: Штрафы будут идти, конечно. Плюс, если вот вдруг будет дорожно-транспортное происшествие, вы будете нести такую же ответственность солидарную, и придется потом много юридических последствий возникает. Поэтому рекомендую на 11 сутки обращаться, либо проверять на портале госуслуг перерегистрацию этого транспортного средства своего бывшего. Либо уже, если вы увидели, что не переоформлено, подавайте заявление и прекращайте регистрацию в связи с продажей другому лицу.
1: Даже если сделка прошла год, два, три, пять назад, то есть можно, если у вас есть договор купли-продажи на руках, можно это сделать. Ну и, кстати, можно проверить, числятся ли за вами какие-то транспортные средства. Это тоже еще один такой удобный момент. Хорошо. Вообще, когда автомобиль пришел в негодность, ну вот случилась, не дай бог, авария, да, когда автомобиль уже, ну, пришел в негодность, или, ну, отжил он свое, как снять с учета, и вот этот утилизационный сбор, много вопросов, да, поясните нам, как это на практике происходит. Много ли денег придется заплатить за то, чтобы снять с учета, да, вот, ну, все, автомобиль отжил свое, да, вот, чтобы
0: вот в случае,
1: оформить
0: если,
1: эту процедуру.
0: Да, в случае, если автомобиль отжил свое после ДТП, как вы сказали, или условно просто элементарно он проржавел и не подлежит восстановлению, необходимо это транспортное средство сдать в утилизацию. соответственно, получить свидетельство о том, что транспортное средство принято на утилизацию и уже утилизировано. И лишь на основании этой справки обращаться в регистрационное подразделение госавтоинспекции.
1: Где ближайшие такие утилизационные центры есть? На Кавказе есть где-нибудь?
0: Есть, в городе Черкесске есть.
1: Угу. То есть это можно сделать, не конечно, выезжая из республики?
0: Можно сделать, не выезжая из республики, сдать транспортное средство, получить эту справку и с этой справкой уже обратиться к нам в МРЭО, если удобно. По территориальности это город Карачаевск, станица Зеленчукская, село Учкикен. Обращайтесь, и мы точно так же прекращаем государственный учет этого транспортного средства. Напомню, что многие граждане немножко путают прекращение и утилизацию. После утилизации транспортное средство в априори по определению не подлежит восстановлению, но утилизировано. Все. Поэтому ранее, как напомню, у нас была услуга прекращения регистрации по заявлению владельца. С марта 2025 года это упразднено, внесены изменения, такой услуги уже нет. Поэтому остается только прекращение по договору купли-продажи и утилизация транспортного средства.
1: Вот наш радиослушатель Василий интересуется, вот планирует он приобрести прицеп к автомобилю, как его поставить на учет?
0: Прицеп это тоже относится к категории транспортных средств, поэтому имеет точно так же и ПТС, и СРТС-ку.
1: То есть, когда приобретаете, берите же документы.
0: Конечно, без документов.
1: Не просто сам прицеп, но и документы. Ну,
0: конечно. Uh-huh. А процедура такая же, как и у транспортного средства, условно скажем, машина и прицеп будем разделять, потому что это все является транспортным средством по определению. Ставится на учет точно так же, подается заявление, предоставляется на осмотр, уплачивается государственная пошлина, она отличается от госпошлины за номера, например, на прицепах. Процедура проходит точно такая же.
1: Угу. То есть, получается, записываемся через портал госуслуги, предъявляем ваш прицеп к осмотру непосредственно перед процедурой в указанный день, на который вы записались, в подразделение госавтоинспекции, ПТС, СТС, паспорт, договор купли-продажи. Кстати, номерные знаки на прицепы тоже нужны.
0: Конечно, то есть, нужны.
1: Госпошлина, естественно, такая же, как необходимая, и так далее, и так далее. Хорошо, еще одна практическая ситуация, когда владелица, скажем так, в большей степени, наверное, у девушек так бывает, выходит замуж, берет фамилию мужа. Что делать с транспортным средством? Тоже нужно менять документы, да? Это новая процедура регистрации или это перерегистрация? Как это вообще происходит на практике?
0: На практике объясню, как это происходит. Это называется исполнение административного законодательства собственником транспортного средства. В законе четко прописано при изменении персональных данных, в том числе это касается и прописки собственника, граждане обязаны обратиться в регистрационное подразделение и внести изменения в регистрационные данные транспортного средства.
1: То есть, это если меняется прописка, придется, надо тоже уведомить госавтоинспекцию.
0: Конечно.
1: И менять номерные знаки, получается.
0: Если вы поменяли регион.
1: То есть, номерные знаки тоже менять.
0: При смене региона программа вам автоматически поменяет. При смене фамилии или вот в этих перечисленных изменениях здесь не меняется собственник. Не стоит путать, потому что многие заявители подают неправильное заявление. Ну, как вы сказали, в большинстве это, конечно, женский пол. Путают заявление при изменении персональных данных собственника или изменении собственника.
1: То есть собственник тот же, но у него изменились персональные данные. То есть автомобиль не перешел из рук в руки. Это не купля-продажа,
0: это не
1: изменение собственника. И внести изменения нужно будет в сами регистрационные документы. То есть в сами документы. Здесь пошлины другие, и, насколько я понимаю, это немножечко подешевле.
0: Ну, госномера, как правило, никогда не меняются. Свидетельство о регистрации транспортного средства, естественно, вы получите новое и внесете изменения в паспорт транспортного средства. Будет сделана дополнительная запись.
1: То есть точно так же подаем через портал госуслуг, формируем заявление, главное правильно выбирать графы, приходим в условный день с документами. Вот при такой процедуре транспортное средство к досмотру предъявляется?
0: При смене персональных данных собственника транспортное средство не предъявляется.
1: Хорошо, вопросов еще много, но времени уже совсем не осталось, буквально несколько секунд. Екатерина, давайте напомним адреса регистрационных подразделений на территории Карачаево-Черкесской Республики, в которые наши граждане жители республики, гости региона, временно проживающие могут обращаться со всеми необходимыми вопросами, в том числе и за получением уже непосредственно услуг по регистрации транспорта.
0: По регистрации транспорта вы можете обратиться, как и любой заявитель, в село Чапаевское, улица Набережная, город Карачаевск, улица Крымшамхалова, станица Зеленчукская, улица Гагарина и село Учкикен, улица Ленина.
1: График работы?
0: График работы со вторника по субботу, в четверг короткий день с 9 до часу приема заявителей.
1: Выходные дни, получается, воскресенье и понедельник. Ну что, друзья, мы желаем всем почаще приобретать новый транспорт, ставить его на учет, не игнорировать государственные процедуры, ну и пусть побольше вот таких приятных ситуаций с покупкой транспорта будет у наших радиослушателей. Это всегда очень-очень приятная вещь. Пусть ваш транспорт служит вам долго, во благо. Ну и, конечно же, не забывайте о правилах дорожного движения. Будьте аккуратными, законопослушными водителями. Берегите себя и своих близких. Екатерина, спасибо. Мы с вами прощаемся. Надеемся, ненадолго.
0: Всего доброго.
1: До свидания, друзья.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков. Вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит, многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации.

Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Ставки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герою Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Подгорица, Черногория завершилось первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 44 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки и завоевали бронзовые медали соревнований. Это Адемиркан Тамбиев, весовая категория 90 килограммов, и Айшат Алиева, категория 63 килограмма. Кроме того, Айшат признана Европейским союзом дзюдо лучшей спортсменкой 2025 года в возрастной категории до 18 лет, как победительница континентального и мирового первенств прошлого года. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Али Баташев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди мужчин и вошел в основной состав национальной сборной команды России. Соревнования прошли в Саранске при участии более чем 300 атлетов из 62 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в двух одержал победу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России по боксу для дальнейшего участия в международных соревнованиях. Тренирует Али Баташева Заур Баташев. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкесска. Участницами стали 150 гимнасток. По итогам сформирована сборная Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике для участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Кавказа». Несколько этапов пройдут в Карачаево-Черкесии. Первый стартует 9 сентября в Черкеске и будет посвящен Дню Карачаева-Черкесии и Дню города. В этом году велогонка имеет особый статус. Она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут почти 200 гонщиков, в том числе команды из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Гонка стартует в Черкесске у школы на улице Свободы. Спортсменам предстоит преодолеть 70 километров трассы на территории Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить

577. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит, многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц. Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Учке Кении 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: 8 сентября в нашей стране впервые отметили День языков народов России. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что символично, что он был учрежден президентом Владимиром Путиным в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов республики. Потому что язык и есть характер и душа народа, его главное наследие. Сохранение языков народов России – задача государственной важности. В прошлом году президент России утвердил основы государственной языковой политики, направленной на сохранение и развитие русского языка и языков народов России. В Карачаево-Черкесии принята региональная программа по сохранению и развитию государственных языков Карачаево-Черкесской Республики до 2030 года. Пока звучит язык, живет народ. Рекультивацию 4 крупных объектов накопленного вреда окружающей среде провели в Карачаево-Черкесии за 5 лет по партийному проекту «Единой России. Чистая страна», который стал частью нацпроекта «Экология», а затем и «Экологическое благополучие». Главный результат – улучшение качества жизни 230 тысяч жителей республики и возврат в сельскохозяйственный оборот более 79 гектаров земли. Так были ликвидированы, в первую очередь, хвостохранилище Урупского горно-обогатительного комбината и хвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. В Карачаевске и станице Зеленчукской рекультивировали крупные свалки твердых бытовых отходов. К 2029 году планируется строительство 2 новых мусоросортировочных комплексов в Зеленчукском и Малокарачаевском районах. В республике прошел 5-й международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии. Акция прошла 8 сентября, в День языков народов России, и была посвящена Году единства народов России и Году духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесской Республики. Центральной площадкой диктанта традиционно стал КЧГУ. Отсюда была организована прямая трансляция для участников, присоединившихся к акции на площадках в разных регионах России и за рубежом. Написать диктант можно было на карачаево-балкарском, кабардино-черкесском, абазинском и ногайском языках.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефонный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В Архизе 13.00.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Сирии. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герою Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Подгорица, Черногория завершилось первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 44 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки и завоевали бронзовые медали соревнований. Это Адемиркан Тамбиев, весовая категория 90 килограммов, и Айшат Алиева, категория 63 килограмма. Кроме того, Айшат признана Европейским союзом дзюдо лучшей спортсменкой 2025 года в возрастной категории до 18 лет, как победительница континентального и мирового первенств прошлого года. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Али Баташев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди мужчин и вошел в основной состав национальной сборной команды России. Соревнования прошли в Саранске при участии более чем 300 атлетов из 62 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России по боксу для дальнейшего участия в международных соревнованиях. Тренирует Али Баташева Заур Баташев. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкесска. Участницами стали 150 гимнасток. По итогам сформирована сборная Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике для участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Кавказа». Несколько этапов пройдут в Карачаево-Черкесии. Первый стартует 9 сентября в Черкесске и будет посвящен Дню Карачаева-Черкесии и Дню города. В этом году велогонка имеет особый статус. Она включена в календарь чемпионата России по велоспорту «На шоссе». На старт выйдут почти 200 гонщиков, в том числе команды из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Гонка стартует в Черкесске у школы на улице Свободы. Спортсменам предстоит преодолеть 70 километров трассы на территории Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом празднества. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, я рада приветствовать всех и каждого на радиоволне 104.5 FM. Это КЧР FM. В 14 часов в будний день традиционно мы открываем большой информационный час. В эту программу мы стараемся уместить как можно больше важной информации. Начинаем с новостей. О том, чем живет республика, рассказываю я. Ну а далее мы приглашаем в эфирную студию гостей, беседуем, узнаем. Эксперты делятся своим опытом, знаниями, умениями в разных жизненно важных и крайне необходимых нам сферах. Будет разговор и сегодня, но начнем с информации. Что важного и интересного происходит в регионе, ну и, конечно, анонсы предстоящих интересных событий. Вот сегодня, например, очень интересное, яркое, красочное событие. Редко, но, кстати, ежегодно уже бывает в нашей республике. Этап чемпионата России по велоспорту. Наша СЭМ стартует в Черкесске. Можно прийти, посмотреть, поболеть. Большой спортивный праздник готовится. Узнайте все из нашего информационного выпуска прямо сейчас. Друзья, накануне 8 сентября в нашей стране впервые отмечали День языков народов России. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что очень символично, что праздник был учрежден президентом Владимиром Путиным в год единства народов России и год духовного и культурного наследия народов республики. Потому что язык и есть характер и душа народа, его главное наследие. В своем обращении наш национальный лидер подчеркивает, что в нашей стране в дружбе и согласии живут представители около 200 народов и народностей. Их языки самобытные, традиционные и обычаи – это наше общее достояние и истинное богатство России. Сохранение языков народов России – задача государственной важности. В прошлом году президент России утвердил основы государственной языковой политики, направленной на сохранение развития русского языка и языков народов России. В Карачаево-Черкесии принята региональная программа по сохранению и развитию государственных языков Карачаево-Черкесской республики до 2030 года. Но в деле сохранения языка важен вклад каждого. И тех, кто пишет на родном языке, и тех, кто на нем говорит и передает язык будущим поколениям. Великий поэт Расул Гамзатов, ко дню рождения которого и приурочен праздник, говорил: «Поколение, уходя, оставляет другим в наследство язык». Говорите на родном языке, читайте сказки и пойте колыбельные на языке предков. Передавайте это бесценное сокровище своим детям. Пока звучит язык, живет народ, отметил Рашид Тимрезов. Ну и в День языков народов России вчера состоялся 5-й международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесии. Акцию приурочили к году единства народов России и году духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Центральной площадкой диктанта традиционно стал Карачаево-Черкесский государственный университет имени Алиева. Отсюда была организована прямая трансляция для участников, присоединившихся к акции на площадках в разных регионах России и за рубежом. Диктант писали на карачаево-балкарском, кабардино-черкесском, абазинском и ногайском языках, а главная цель международной акции – привлечь внимание к родным языкам народов Карачаева-Черкесии, повысить интерес к их изучению и способствовать сохранению языкового многообразия нашего региона. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах продолжаются встречи с участниками и семьями участников специальной военной операции. Накануне такая встреча прошла в Урупском районе. Встречались с ними представители межведомственной комиссии. Это представители разных сфер. В ходе встречи участники могли задать различные вопросы, связанные с получением мер поддержки и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители межведомственной комиссии ответили на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по всем интересующим направлениям. Также все поступившие вопросы взяты на контроль. По каждому обращению будет продолжена работа.
Более 85 километров дорог отремонтировали за последние 6 лет в столице Карачаево-Черкесии благодаря проекту «Единой России». В общей сложности 150 участков дорог протяженностью 85 километров за последние 6 лет отремонтировали в республиканской столице, в том числе в рамках партийного проекта «Единая Россия. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы национальные проекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». В 2026 году в Черкесске приведут в соответствующее состояние 25 участков дорог протяженностью 10 километров. Средства выделены Дорожным фондом Карачаева-Черкесии при содействии главы республики. Городские власти принимают во внимание обращения горожан на личных приемах граждан, а также поступившие в общественную приемную «Единая Россия» обращения. Сегодня 103 учащихся школ Черкесска торжественно вступили в ряды кадетов Следственного комитета России. Дали торжественную клятву достойно учиться и жить, посвящать себя подготовке к служению Отечеству и закону, с гордостью и честью носить звание кадет. Знаменательное событие стало возможным в рамках концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета России на период до 2030 года и при поддержке главы нашего региона Рашида Тимрезова. С этого дня учащиеся четырех кадетских классов городских школ в столь юном возрасте смогут взаимодействовать с действующими следователями и получать практические знания на мероприятиях, на занятиях, которые будут организованы Следственным управлением по КЧР. Друзья, селу Даусус исполняется 100 лет. Жители и гостей не только Даусуза, Зеленчукского района республики приглашают на торжества, которые приурочены к вековому юбилею села. 10 сентября в Даусузе будут мероприятия для детей, батуты, попкорн, сладкая вата, игры и спортивные соревнования для людей разного возраста. Ну а для души состоится праздничный концерт и будут вкусные национальные угощения. Мероприятие пройдет на территории сельского дома культуры в Даусузе 10 сентября с 12 до 8 вечера. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 сентября пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем». Участие примут солисты, гармонисты и дуэты, а также трио со всей страны, играющие на национальных гармониках. Они продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений, программа фестиваля включает мастер-классы от экспертов, ведущих музыкантов и профессоров музыкальных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественное открытие, церемонию награждения, а еще яркий гала-концерт, который смогут посетить все желающие гости Архыза. Друзья, и уже сегодня в республиканской столице пройдет этап 34-й велогонки «Дружба народов Северного Кавказа», посвященный Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкеска. Этап гонки включен в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. В состязаниях примут участие около 200 гонщиков, в том числе команды из Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Стартует гонка в 16:00 возле 20-й школы по улице Свободы. Протяженность 70 километров. Гонщики проедут по городским дорогам. Ну а мэрия сообщает, что в целях безопасности дорожного движения на некоторых участках городских дорог будет введено полное ограничение движения автотранспорта. Так, с 14 до 18 часов по улице Свободы в обоих направлениях от северного проезда по проспекту 200-летия Черкеска, это въезд на путепровод, до дома номер 4 по улице Свободы от проспекта 200-летия Черкеска до Центра дополнительного образования детей номер по улице Свободы номер 62Е. А еще с 14 до 18 часов по улице Октябрьской от Гутякулова до улицы Свободы также введут полное ограничение движения автотранспорта. Ну что, друзья, давайте с пониманием относиться к временным неудобствам по улице Свободы. Сегодня с 14 до примерно 18 часов проехать будет нельзя.
зато будет шумно, ярко, интересно. Настоящий велопраздник, этап чемпионата России по велогонкам на шоссе будет проходить. Можно приехать, посмотреть. Ну, еще обещают, кстати, концерт. Друзья, у нас тоже небольшой, правда, концерт из одной песни. Ну, а далее у нас разговор в эфирной студии. Встречаем заслуженную артистку Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республики Татьяну Третьяк.

0: Будьте здоровы, друзья. Традиционно мы начинаем наши программы о здоровье, о здоровом образе жизни, о заботе о себе, о своем теле, организме. Такие передачи у нас выходят регулярно, и помогает нам в этом Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики в рамках национального профильного проекта мы встречаемся. И на этой неделе Минздрав Российской Федерации объявил неделю сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Дату приурочили к Всемирному дню трезвости. Ну и мы готовы говорить на эту тему. Ведь насколько это важно, я думаю, понимает каждый. О масштабах поражения населения алкоголем, о проблемах, которые он вызывает, это и общественные проблемы, да, и преступность, и о проблемах, которые вызывают по здоровью, да, и социальные проблемы, проблемы в семье, на работе и так далее. Будем говорить со специалистом. Специалист у нас готов рассказывать. Это медицинский психолог Республиканского наркологического диспансера. Это обособленное подразделение Черкесской городской поликлиники Республиканского государственного бюджетного учреждения. Инна Лобанова. Инна, добрый день.
1: Добрый.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы всегда рады вам. Всегда у нас получается интересная беседа. Друзья, присоединяйтесь. Есть вопросы, мнения, пишите на нашу страницу ВКонтакте, в КЧРФМ. Пишите в личные сообщения, в комментарии под любой из публикаций. Будем рады обратной связи. Можно высказаться, поделиться своим опытом, видением ситуации, ну или какие-то ценные, может быть, предложения внести. Итак, Ин, вот посмотрела по поводу потребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость. Всемирная организация здравоохранения приводит вот такую цифру. В результате потребления алкоголя ежегодно умирают 3 миллиона человек. Это около 5% всех случаев смертности в мире. Причем погибают от алкоголя, да, и последствий употребления достаточно молодые люди. Вот приводят от 20 до 39 лет. Это вот львиная доля. Что можно сказать? Да, вот масштабы действительно огромные. 3 миллиона человек в год уносят алкоголь во всем мире. Это действительно очень и очень большая цифра.
1: Цифры страшные, да, конечно, и надо понимать, что они все-таки тоже достаточно не конечные, да, всегда то, что касается вопросов наших расстройств, да, статистические ситуация всегда выглядит несколько лучше, как мне казалось бы, да, вот в связи с озвученной цифрой, да, но тем не менее, как бы мы говорим всегда о том, что реальность, она гораздо хуже выглядит, нежели чем статистика нам показывает, да, хотя и статистические все-таки цифры очень внушительные, да, всегда получаются в наших вопросах. Конечно, то, что касается страны, мы можем, в принципе, опять же, статистически сказать, что у нас ситуация становится немножко лучше. Но важно понимать, что в статистику какая-то часть населения иногда просто не попадает, да, поэтому мы как бы сильно оперировать статистикой в этом вопросе не очень любим как специалисты, да, потому что реальность, она все-таки несколько иная всегда.
0: То есть, получается, в цифры статистики попадают только те, кто, ну, был на учете или...
1: Да, обратился за медицинской помощью, да, и так далее, помощью. Да.
0: Получается, что статистика не конечна, но на самом деле цифры очень и очень серьезные. Потребление алкоголя, связанная с ним смертность и заболеваемость. Давайте, наверное, начнем с заболеваемости все-таки, да, у нас больше и медицинские уклоны, и далее социальные проблемы, которые вызывает алкоголь. Как действует алкоголь на организм, и почему медики всего мира в один голос твердят о том, что нет безопасных доз алкоголя, даже маленькие пробы, даже редкие пробы алкоголя наносят непоправимый и очень ощутимый вред организму.
1: Ну, всегда мы говорим о чем, да, о том, что в составе любого алкогольного напитка содержится этиловый спирт, да. Этиловый спирт, по сути своей, это нейротропный протоплазматический яд, да, который воздействует на нервную систему, вызывает сначала ее активацию, затем паралич, да, то есть если мы говорим о нервной системе. Но первостепенное в этом определении что, да, что этиловый спирт это яд, да, соответственно, при попадании в организм он оказывает токсическое воздействие абсолютно на все наши внутренние органы и системы органов, да, то есть нет ни одного внутреннего органа, который по факту бы оставался у нас без воздействия, да, при потреблении. Первоначально, конечно, даже мы сказали в самом определении, да, нервная система, то есть, естественно, да, основные моменты, они начинаются в головном мозге и в центральной нервной системе, да, то есть, во-первых, то, что мы, опять же, в самом тексте, да, видим в плане того, что активация и паралич, это все происходит за несколько часов, да, собственно говоря, у людей, которые потребляют. Ну, если мы так обиходно смотрим, да, что такое активация нервной системы, это когда мы смотрим на компанию, которая выпивает, и компания в момент, да, распития, она становится поактивнее, да, то есть люди начинают больше общаться, там, танцевать, да, веселяться и так далее, да, то есть вот это момент про активацию, как раз-таки то, что мы видим, да. А в дальнейшем, если мы смотрим на ту же компанию уже к концу, да, там, какого-то мероприятия, застолья, то часть людей уже, как минимум, да, перестает быть такой деятельной и веселой, да, уже все более, больше так спокойно где-то сидят, да, там, и так далее, да, то есть это уже говорит о том, что потихонечку, да, нервная система переходит в состояние паралича, да, то есть ей нужно восстанавливаться. Ну, крайняя степень паралича, это когда человек после, да, вот возлияний, естественно, засыпает, да, то есть это прям вот конечная точка, когда уже организм настолько пытается, да, затормозить человека, что он просто его отключает, да, то есть мозг, он достаточно умным образом реагирует, да, и человек может просто даже иногда, вот почему мы с вами видим людей, да, которые на улицах где-то засыпают, да, это вот потому, что как раз-таки уже крайняя, да, степень вот этого паралича, когда человека просто раз и выключило, то есть чтобы внутренние ресурсы не выгорели, да, окончательно, то есть мозг, он просто
0: отключает. То есть организм сам защищает себя от дальнейшего, да. То есть организм понимает, что если еще будет добавлен алкоголь, все, я просто не справлюсь.
1: Именно
0: и центральная нервная система просто отключает, да, сознание человека, человек засыпает. Но ситуация может повернуться вообще совершенно другим образом, да, если бывают и летальные исходы, да, вот даже если человек там систематически не потреблял алкоголь. Вот об этом тоже важно сказать, ведь от алкоголя можно умереть. Вполне себе даже от одного бокала, рюмки или там вот, ну, от совершенно маленькой дозы. И это вообще не миф.
1: Ну, поскольку, да, мы говорим о том, что это все-таки токсическое, да, вещество, и, опять же, возвращаясь там в медицинские последствия, их огромное количество, да, там больше 200 заболеваний у нас вызывает потребление алкогольной продукции, да, абсолютно разнообразные, собственно говоря, последствия. Но то, что касается летального исхода, да, очень часто, всегда, когда мы говорим здесь о летальных исходах, да, у людей в понятиях чаще это связано с некачественным, да, каким-то алкоголем, то есть каким-то контрафактным алкоголем, да, там и тому подобным. Но на самом деле здесь реальность такова, да, что мы никогда не знаем для организма, да, в данный момент, чем может закончиться даже там бокал, да, действительно, или рюмка какого-то алкогольного напитка. Много факторов здесь может сработать одновременно, да, вплоть до самых там, наверное, неожиданных, да, моментов, mm-hmm. там и аллергические реакции, все, что хотите, да.
0: Вот аллергия здесь на алкоголь, да, то есть, да, в мимах высмеивают, что вот типа как скучно живет человек, у которого аллергия на алкоголь. И аллергия на алкоголь тоже бывает, друзья.
1: Да, все бывает, тоже абсолютно. Бывает. То есть может даже эта рюмка действительно закончиться прям максимально просто печально, да, для человека.
0: Особенно если это неокрепший молодой организм, да, то есть
1: если
0: сколько случаев, когда дети
1: конечно,
0: потребляли,
1: да,
0: алкоголь, и это заканчивалось и комой, и реанимацией, и вообще смертью. Поэтому, друзья, максимально внимательно. Порядка 200 заболеваний, которые вызывает потребление алкоголя. Вот сейчас кто-то скажет, ну, это надо вот там несколько лет, изо дня в день, чтобы развилось какое-то заболевание. Так ли это? Могут ли развиваться заболевания от потребления алкоголя, если это, ну, там, редкие какие-то, ну, по праздникам, да, как mm-hmm. люди говорят, вот я выпиваю по праздникам.
1: Как все, да? Mm-hmm. Как все любят,
0: да.
1: Так.
0: Могут ли заболевания от этого развиваться?
1: Вообще, конечно, с точки зрения наркологии, если мы смотрим на эту проблему, да, то важно понимать о том, о чем вы тоже сказали уже, да, что нет ни безопасного вида алкогольной продукции, ни безопасной дозы, да, то есть даже там рюмка, бокал, он имеет определенные последствия, да, может быть, это не цирроз печени, да, там, или еще не какое-то там страшное заболевание, да, но тем не менее, поскольку, повторяемся, токсическое вещество, да, как минимум от этого токсического воздействия, от каждого, да, отмирает несколько тысяч нервных клеток, то есть даже вот бокал шампанского на Новый год, он имеет эти последствия, да, то есть человек просыпается, на следующий день у него нервные клетки погибли, да, то есть около там тысячи, десятки тысяч нервных клеток.
0: А
1: да?
0: Что это значит? То есть значит, он будет медленнее справляться с какими-то задачами, может быть,
1: да,
0: память будет хуже, может быть, концентрация внимания, может, он будет хуже справляться со стрессом, да, к кстати. То есть, смотря какие нервные...
1: Ну, да, в целом, ну, смотря, в общем, что, да, смотря что погибло.
0: Получается, его что, да, функции, да, вот когнитивные, познавательные, они будут хуже. А может быть, будет хуже связь мозга с каким-то органом, да, и это тоже пусковой механизм к развитию какого-то заболевания.
1: Конечно, поэтому здесь мы говорим о том, что даже однократное потребление, оно вызывает определенные проблемы, да, если это уже там помножено на несколько раз, да, то, естественно, эти проблемы, они появляются, да, то есть, конечно, опять же, мы не говорим от того, что от этого прям сразу, да, там возникают какие-то тяжелые, прям сильно тяжелые последствия, но, тем не менее, в этом-то и опасность на самом деле, да, то есть, когда человек уверен, что если я, как все, по праздникам, там, по чуть-чуть, то ничего страшного со мной-то и не произойдет, там, не сопьюсь, да, никаких проблем у меня не возникнет, вот это такая вот достаточно серьезная ловушка, да, которой для многих в обществе является потребление алкоголя как раз-таки. Uh-huh.
0: А вот что касается, да, стадии алкогольной зависимости, да, когда наступает вот та самая черта, когда уже медики понимают, что у человека есть зависимость, да, вот мы опять же говорим, да, по праздникам или систематически, да, ну, когда человек потребляет ежедневно, здесь понятно, что уже четко сформированная зависимость. А как понять, где та самая грань, где уже начинает формироваться зависимость, когда уже вот пора прям бить тревогу?
1: Ну, вообще, как мы говорим всегда, да, что вот общероссийский такой повод выпить, да, еженедельный, называется пятница, да, а вот когда от пятницы к пятнице, это уже говорит о том, что есть формирование зависимости однозначно, да.
0: То есть если раз в неделю, да, системно, да, человек уже готовится к этому, вот он знает, что вот он отработал свою рабочую неделю, возьмет он там каких-то напитков и будет, ну, расслабляться, скажем так. А, все, здесь понятно. Здесь все четко. Посмотрела тоже материалы и увидела такой любопытный момент. Алкоголь официально признан канцерогеном, то есть веществом, которое вызывает рак. Исследование проводило Международное агентство по изучению рака, и оно классифицировало алкогольные напитки, любые, как канцероген группы 1. Это означает, что наличие достаточно доказательств того имеется, что алкоголь вызывает у человека рак. И как минимум 7 видов рака ассоциируют с потреблением алкоголя. Это рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой кишки и молочной железы. Хотя, казалось бы, какая связь, да, вроде бы алкоголь, пищеварительные органы. Но даже рак толстой кишки и молочной железы, вот они тоже вызываются как раз-таки алкоголем. Алкоголь канцероген. Я хочу, чтобы мы вот на этом тоже немножечко заострили свое внимание и понимали, да. Все мы понимаем, что, ну, сколько действительно случаев онкологических заболеваний сейчас стало. Все мы видим, понимаем, да, что еще там 30 лет назад мы не говорили о таком количестве онкологии. И сегодня, да, потом говорю, откуда все взялось? Вот я вроде бы ничего такого не делаю, вроде бы у меня все нормально, хорошо, я добропорядочный гражданин. Ну, вот по пятницам, каждую пятницу... Как известно, что можно сказать вот здесь, да, то есть получается действительно рак канцероген. Замечали ли вы вот в вашей практике, в практике нашего наркологического диспансера, бывает ли так, что у людей с зависимостью действительно есть онкологические заболевания?
1: К сожалению, конечно, бывает и достаточно нередко, надо сказать, да, то есть здесь действительно под ударом в первую очередь это пищеварительная система, да, потому что сам по себе этиловый спирт, да, в составе любого алкогольного напитка, он является раздражителем, да, то есть, ну, опять же, мы же с вами прекрасно знаем, да, что если мы с вами нанесем этиловый спирт там на порез, да, допустим, на какую-то рану открытую, да, у нас происходит реакция, да, то есть пощипывает и так далее, да, так вот у нас...
0: Получается, мы льем на рану алкоголь, чтобы обеззаразить, то есть мы хотим убить микробы, а потом потребляют люди это вовнутрь. Что происходит, да, с нашей флорой и тканями? То есть, получается, если микробы гибнут, да, конечно, на открытой поверхности, конечно, что происходит у нас внутри? Это просто вот получается...
1: Ну вот, к сожалению, да, нельзя сказать, что прям обеззараживает, и все хорошо, да, потом, если ты обеззаразился таким путем, да, вот. Но, да, факт в том, что все наши внутренние органы, да, и вся слизистая, которая у нас внутри находится, она не защищена кожными покровами, да, например, там. То есть это открытая слизистая оболочка, попадая в которую, естественно, естественно, появляются просто раны, да, соответственно, поэтому мы и говорим, да, первостепенно, конечно, к онкологии тоже, да, там есть дорожка, да, определенная, то есть, естественно, это сначала заболевания, там, ЖКТ, да, какие-то, то есть гастриты, эрозийные гастриты, язвы, да, какие-то кровотечения в более, там, тяжелых, да, случаях, допустим, желудочные, то есть это же все приводит к тому, что из этого всего развиваются онкологические заболевания, да, печень то же самое, да, поскольку печень это фильтр, которая обеспечивает, да, вообще нашему организму постоянную очистку от всего, что мы потребляем, да, в плане каких-то неприятных компонентов, да, которые у нас и в еде, и в воздухе, там везде, да, все это у нас прогоняется через печень. А, опять же, при учете того, что это канцероген, конечно же, печень максимально, да, пытается его переработать, вывести там и так далее, да, но печень тоже у нее ресурсы не бесконечные, да, поэтому...
0: То есть, если это системные удары, получается, да, алкоголь, алкоголь, алкоголь, то печень просто в какой-то момент отказывает, перерождается, да, да, и вот тот, конечно, самый цирроз, да, да, возникает, да, когда печень не справляется со своими функциями, организм вообще не очищается ни от чего, ни от каких токсинов, и последствия очень серьезные. А психических проблемах хотелось бы поговорить. Ни для кого не секрет, что систематическое, регулярное, да, скажем так, употребление алкоголя вызывает изменения в психике человека. И эти изменения порой необратимы.
1: Увы, да, тоже здесь мы должны, наверное, сказать о том, что даже речь не идет, наверное, даже прямо о каких-то, может быть, тяжелых ситуациях, психические заболевания, да, я имею в виду, или состояния какие-то острые по типу, там, галлюцинации и так далее, хотя и это тоже, да, но здесь важно понимать, что очень часто вообще люди прибегают к потреблению алкоголя в состоянии стресса или тревожности, да, то есть вот пытаются таким образом немножечко разгрузить, да, свою нервную систему, якобы, да, о чем мы говорим, что, в общем-то, приводит к обратному абсолютно эффекту, как ни странно, да, и как ни парадоксально, вроде
0: то
1: бы человек
0: алкоголь
1: сначала...
0: алкоголь не успокаивает, не снимает стресс.
1: Ну, увы, да, то есть здесь мы говорим о том, что человек вначале, может быть, ему становится легче, да, то есть, может
0: вот
1: быть,
0: вот та стадия, да, когда он немножко возбуждается, вот это веселье, стадия веселья, когда вы о компании говорили, да, то есть сначала легкая такая эйфория получается, а потом наоборот прям упадок сил и еще
1: да,
0: хуже
1: потому
0: депрессия.
1: Что любой алкоголь, он депрессант сам по сути своей, да, и увы, если человек находится в каком-то остром стрессе, да, или у него какое-то там пограничное состояние, опять же, там тревожное расстройство, паническое расстройство, да, все вот эти вот вещи, то увы, мы на следующий день получим усугубление наоборот картинки, то есть человеку станет хуже, и если это тревожное, панические расстройства, да, то накат там тревоги, панических атак и так далее, он будет в разы сильнее, чем он был до этого, да, то есть опять же, поэтому это мы говорим о таких вот более, да, обиходных вещах. Но то, что касается серьезных состояний, конечно, уже если человек это делает систематически, он, во-первых, да, теряет все свои когнитивные навыки, умения, да, то есть все, что касается памяти, интеллекта и так далее, ну и заканчивается все это тем, что развиваются, да, психозы, галлюцинозы, острые состояния, которые купируются только психбригадой, да, либо в психиатрических лечебницах. Здесь как бы других вариантов не дано, да.
0: То есть получается, да, вот жил себе человек, высшее образование, занимает какую-то определенную должность и так далее, потом начинается систематическое, если потребление алкоголя, функции гаснут, и, в принципе, человек теряет и интеллект, потом и рабочее место, и круг общения, и, конечно же, проблемы в семье, вот это все взаимосвязано. Вот социальную роль, да, алкоголя, алкогольной зависимости хотелось бы тоже раскрыть, да, мы, друзья, понимаем, что на первых стадиях, да, когда вот вроде там компании выпивают, ходят там в гости и так далее, это весело, хорошо и прекрасно, и замечательно, но со временем как раз-таки алкоголь становится точкой разрыва вот этих социальных связей и профессиональных, скажем так, и семейных.
1: И это тоже, да, в том числе вот...

0: минимум, да, конфликтным ситуациям, заканчивая, да, там, какими-то увечьями, в том числе, да, полученными людьми в ходе, этой конфликтной ситуации.
1: А кому понравится такое поведение? Никому. Ни семье, ни близким, ни друзьям. Получается, человек, который, ну, несколько раз, скажем так, будучи пьяным, поскандалил, подрался или устроил какую-нибудь заварушку, с ним уже не захотят ни общаться, ни дружить, и семьи будут распадаться, да. Конечно, будет какой-то период, возможно, пока будет сил хватать,
0: ну, да, близких. Бороться с этим, да.
1: Ну, и все мы понимаем, да, когда уже действительно серьезная алкогольная зависимость, какие проблемы бывают в семье. Кто сталкивался, кто слышал, кто знает. Я думаю, ну, взрослые люди, наверное, видели, слышали, если не в кинематографе, то уж на примере каких-то знакомых, близких, а может быть, на своем собственном. Все понимают, что человек с алкогольной зависимостью в семье – это настоящая серьезная проблема. Это невыносимая жизнь, естественно, семьи рушатся, другие вытекающие проблемы, и дети, которые все это видели, да, да, тоже психологические расстройства есть и так далее. Неделя тематическая, мы говорим о сокращении, о важности сокращения потребления алкоголя и связанные с ним, с алкоголем, смертности и заболеваемости. Часть по заболеваемости мы немножечко осветили, а вот по смертности хотелось бы еще сделать один акцент. Вот среди наиболее распространенных причин алкогольной смертности, это когда люди погибают в состоянии алкогольного опьянения, люди разного возраста, разного социального уровня, положения. Бывают люди даже, ну, без зависимости алкогольной, да, скажем так, ну, молодые, здоровые, скажем так. Это несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, насильственные смерти, алкогольное отравление и острая ишемическая болезнь сердца. Ну, я сюда бы, наверное, еще какие-то суицидальные вещи добавила, ну, в том числе, наверное. Да. Угу. Давайте вот об этом поговорим. Почему так получается? Алкогольные напитки и смерть от несчастного случая. Эта история, к сожалению, не новая.
0: Да,
1: но
0: это уж точно,
1: их много.
0: Поэтому, хоть и говорят, да, там пьяному море по колено, и что такие люди обычно там мало калечатся, даже если да, куда-то попадают в какие-то,
1: да,
0: ситуации.
1: Если, да, если упадет выпивший человек с какого-нибудь высокого этажа многоэтажки, ничего с ним не будет. Типа вот даже такое народное поверье.
0: Да, но это видите тоже, опять-таки, кому как повезет, да, что называется. Вот. А в целом, конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения, он себя не оценивает, да, то есть он теряет координацию движений, он теряет концентрацию внимания, да, соответственно, шаткость походки, все тому прочее, да, там, снижение зрения в том числе, да, потому что поля определенные выпадают под воздействием алкоголя в том числе. И, соответственно, конечно, человек попадает в разные травмирующие ситуации, да, где-то просто там не увидел что-то, там, споткнулся, упал, да, и все прочее, вот это вот.
1: А где-то, наоборот, решил погеройствовать, да, вот эти истории,
0: тоже,
1: когда,
0: да,
1: а переплыву-ка я вот реку, или, а давайте-ка я вот перелезу через балкон, или давайте я вот сделаю какой-то трюк невиданный, неведомый, да, то есть замечали, да, когда люди в состоянии алкогольного опьянения становятся чрезмерно смелыми, они думают, что они сильные, всесильные, и Брюс Ли, и Джеки Чан, и все их каскадеры, это ерунда, вот я вам сейчас покажу чего-нибудь такое эдакое. И чем это заканчивается, все мы с вами
0: понимаем. Да, но это неадекватная оценка просто, да, своих возможностей. Плюс, опять же, да, это активация нервной системы, если мы про геройство говорим, да. То есть вот взбодрился человек внезапно, да, его потянуло на подвиги, что называется, да. Но эти подвиги, конечно, заканчиваются печально, да, травматологическими отделениями в лучшем случае, в худшем еще более серьезными, да, какими-то последствиями, которые прям необратимые уже.
1: Дорожно-транспортные происшествия. Вот мы часто встречаемся с коллегами из госавтоинспекции, они постоянно говорят о достаточно высоких цифрах дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые были в состоянии алкогольного, в том числе, ну, либо наркотического уже опьянения. То есть люди по-прежнему, выпив, садятся за руль и подвергают опасности не только своей жизни. Вот это,
0: да,
1: тоже
0: не только свои,
1: очень,
0: вот именно,
1: очень
0: что,
1: важный,
0: да,
1: момент. То есть получается, когда человек выпил и сел за руль, поехал сам, у этой проблемы, да, или везет пассажиров, у этой проблемы есть две стороны, да, то есть получается, люди, которые сели с ним в машину, они вроде бы как-то добровольно доверяют ему свою жизнь, а люди, которые будут ехать во встречных автомобилях,
0: или переходить дорогу, да,
1: переходить дорогу, то есть это люди, которые вообще никак к этой истории не имеют отношения, и, получается, попадают под колеса или попадают в аварию по вине вот этого нетрезвого водителя. Почему нельзя управлять автомобилем в состоянии опьянения? Мы все об этом прекрасно знаем, да, что нельзя. Почему нельзя? Да? Как алкоголь влияет на способность управлять?

0: транспортом.
1: Опять же, концентрация внимания как минимум снижается очень сильно, да, снижается возможность смотреть по сторонам, да, то есть, опять же, оценивать адекватно ситуацию нет возможности, да, за счет опять же, состояния, да, опьянения. То есть здесь то, что касается вождения, ну, вообще любой водитель, мне кажется, понимает, что когда ты едешь за рулем, ты должен учитывать, ну, огромное количество факторов, да, что с тобой происходит. Не только
0: смотри
1: с тобой,
0: направо,
1: да,
0: налево, но вперед, еще
1: и
0: лучше налево.
1: Да, еще и желательно там предугадать маневры всех других участников, да, которые там едут по пути. То есть, конечно, в адекватном трезвом состоянии человек это, ну, по большей части, да, способен, да, там, адекватно оценивать, просчитать, да, и так далее. Здесь, конечно, за счет того, что даже, вот, надо сказать, опять же, даже если это рюмка, даже если это что-то такое в минимальном количестве, очень много ситуаций, когда, да, человек думает, ой, да я тут вот до соседнего магазина там проеду, да, ничего страшного не случится, но факт остается фактом, да, что ты уже адекватно себя оценивать не можешь, ни как участник, да, там, дорожно-транспортного какого-то момента вот этого, да, с вождением автомобиля, не даже если ты на велосипеде поедешь, да, что, ну, вот здесь как бы тоже разница-то не сильно большая, да, то есть нет той концентрации, нет того, остроты зрения, да, нет скорости реакции, опять же, да, и вообще, опять же, про подвиги туда же, да, совершу-ка я вот этот там маневр, да, обгоню, догоню, и все вот это вот прочее. То есть здесь факторов, которые влияют, да, на то, что в конечном итоге может произойти ДТП, а их, конечно, огромнейшее просто количество, поэтому алкоголь за рулем, он вообще строго противопоказан, да, здесь еще раз вот на этом моменте прям остановимся.
0: И любые дозы,
1: да, то есть если хотите после этого сходить в магазин, сходите пешком, пожалуйста, да, потому что, опять же, подвергаете свою жизнь, да, опасности, ну и не только свою, к сожалению, да, вот именно что жертвами таких дорожно-транспортных происшествий чаще всего становятся люди, не связанные с употреблением алкоголя.
0: Ну и, друзья, давайте не забывать о таких услугах, как трезвый водитель, да, если надо там, обычно как бывает, выпил, да, планировал, не планировал, автомобиль, как я оставлю автомобиль, вот люди говорят, что вот я только автомобиль перегоню свой там до дома и так далее. Трезвый водитель — это и коммерческая услуга, да, и сервисы такси предлагают такую услугу, знакомые, близкие, люди, которые были с вами в одной компании, но не выпивали, могут вам с этим помочь, ну, либо такси. Всегда можно оставить автомобиль, доехать на такси, а уже потом решить эту проблему там с машиной. Но помните, что делая такой опрометчивый шаг, садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, а жизни многих-многих других людей вокруг. О криминальных проявлениях и преступлениях, которые совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения. Смотрела тоже статистику Министерства внутренних дел Российской Федерации. Достаточно высокие цифры преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Порой даже люди, которые вообще никакого там криминального прошлого не имеют, никогда не привлекались, никогда не были замечены правоохранительными органами, да, как не соблюдающие там законодательство граждане. То есть, получается, многие первые преступления или впервые совершенные преступления как раз-таки в состоянии алкогольного опьянения были совершены. Вот вам такой вот хороший пример и показатель, да, что делает алкоголь с людьми.
1: Ну, да, конечно, там, я уверена, в топе, наверное, бытовое насилие, как минимум, да, то есть, опять же, какие-то первостепенно там семейные, да, ссоры, скандалы и какие-то выяснения отношений, в том числе там с поножовщиной и со всеми остальными моментами, да. Опять же, почему, да, потому что агрессивное состояние провоцирует то, что в трезвый, опять же, да, есть пословица, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, да, то есть не зря.
0: Все, что скрывалось, терпелось, когда человек выпил, начинает это изливаться наружу, сопровождается и скандалами, и драками, и насилием, и внутри семьи, и на улице, кстати, тоже.
1: И на улице, да, и восприятие ведь у человека, да, то есть ему кто-то может сделать замечание, он может воспринять это более, да, там, ярко, чем нежели он в трезвом состоянии бы отреагировал. То есть здесь, опять же, воздействие, оно очень по-разному, да, все это бывает у людей, но исход, к чему это приводит, да, все это мы действительно прекрасно видим во всяких
0: сводках,
1: этих сводках, да, это печальные, опять же, страшные цифры, и опять же, тоже можно сказать, что очень часто там люди, которые страдают от этого, тоже не всегда связаны с употреблением. То, да? То есть это не собутыльник быть... и не человек, с которым он там
0: вообще
1: распивал.
0: Вообще совершенно
1: всего, да.
0: Посторонние прохожие.
1: И это да.
0: Друзья, и вот среди вот таких топ-причин смертности, алкогольной смертности, как обозначают ее специалисты, ишемическая болезнь сердца. Вот очень такой большой процент достаточно алкоголь и деятельность сердца.
1: Ну, опять же, да, мы возвращаемся к тому, что поскольку это ядовитое вещество, наш организм максимально нацелен его побыстрее из себя вывести, да, для того, чтобы быстрее из себя вывести, усиливается сердцебиение, правильно, для того, чтобы организм быстрее погонял по организму кровь, да, соответственно, и чтобы,
0: вот
1: это все, да, чтобы это все побыстрее переработалось и из организма... вышла, да, каким путем
0: получается,
1: вышла,
0: человек пьет моменты, алкоголь, да. Добавляет этот алкоголь, в этот момент организм начинает работать усиленно и ускоренно, он хочет вывести этот алкоголь,
1: конечно,
0: вывести этот яд, токсин.
1: И, опять же, если мы говорим о деятельности сердца, да, до определенного момента, да, если это человек изначально, может быть, не имеющий, да, там, кардиологических каких-то патологий, проблем и так далее, то, возможно, он, может быть, сразу это и не заметит даже, да, то есть, ну, усилилась там тахикардия, повысилась, да, сердцебиение усилилось, там, давление повысилось, ну, и ничего, да, вроде как. Но, опять же, это же тоже до поры до времени, да, то есть где предел, когда сердце начнет давать сбои, да, при этом, опять же, мы не говорим о систематическом даже употреблении, да, вот это может быть просто человек, который по праздникам выпивает, ну, допустим, там, в один праздник он выпивает достаточно большое количество, да, например, алкоголя. Соответственно...
0: А если еще и заедает обильной
1: естественно,
0: едой?
1: Конечно.
0: Жирной, это... разнообразной, майонезной.
1: Вдвойне большая проблема, конечно. И поэтому за счет того, что сердце пытается помочь организму, да, побыстрее все это вывести и, соответственно, очиститься, конечно же, возникают различные вот эти патологии сердечные, да, даже есть такое понятие, если мы говорим о праздниках, синдром праздничного сердца, да, то есть когда, опять-таки, повышается у нас всегда обращаемость в какие-то длинные выходные, да, то есть вот это как раз-таки очень сильно взаимосвязано. И в дальнейшем, конечно, это приводит и к ишемической болезни, да, и к инфарктам, к инсультам, к чему хотите, то, что касается сердечно-сосудистой системы, здесь очень разнообразно разные последствия. Начинается все, да, вроде как с безобидной какой-то тахикардии, которую не всегда мы даже замечаем, в том-то и дело.
0: То есть, получается, по факту сердце еще один орган мишени алкоголя, да, вот орган, который больше других страдает как раз-таки от алкоголя, да, мы думали, что это там в основном желудок, там печень, да, пищеварительная система, а здесь получается и мозг, центральная нервная система, и сердце получается под ударом, и это очень-очень серьезно.
1: Репродуктивная, кстати, да,
0: вот,
1: тоже надо
0: кстати,
1: сказать,
0: давайте
1: что
0: об этом поговорим.
1: Репродуктивная система тоже имеет определенные, да, проблемы у людей, которые часто позволяют себе выпить, да, но опять же, если мы говорим о том, что озадачиваемся тем, да, что мы хотим завести ребенка, конечно, речь должна идти о полном вообще исключении, обоюдно, да, то есть даже не только там у мамы, понятно, женщины у нас, да, всегда более или менее ответственны во всяком случае, ну, большая часть, давайте так, да, понятно, разные ситуации тоже, но тем не менее относятся, да, и, соответственно, все свои вредные привычки убирают максимально, мужчины у нас думают, что ну и ладно, ну и ничего страшного, да.
0: Ой,
1: ну,
0: какая там моя роль, собственно
1: да,
0: говоря, в отцовстве,
1: роль
0: да,
1: очень думаю, большая. Да, потому что все это влияет на клетки, да, которые участвуют у нас, соответственно, в...
0: На генофонд, если проще говорить. То есть, получается, вот структура генов, она тоже напрямую затрагивается и меняется под воздействием алкоголя.
1: Да, поэтому это же тоже, да, там миллион доказанных исследований, что, опять-таки, клетки травмируются, и, соответственно, это повышает риск и прерывания беременности, и патологии у ребенка, и вообще невозможности иметь детей. То есть это тоже такой очень важный и очень серьезный момент.
0: Итак, друзья, алкоголь, получается, яд со всех сторон, абсолютно везде. Да? Ну, наверное, если вот о пользе, мы сегодня об одном полезном свойстве алкоголя, спирта, да, только поговорили, это дезинфицирующее средство.
1: Да,
0: дезинфицировать раны наружно, да, наружное применение, да, там, протереть рану, обеззаразить руки, да, или поверхности какие-то. Вот для этого алкоголь полезен. Вот здесь он хороший, вот здесь его применение действительно оправдана и востребована, во всех остальных направлениях нет. Ну и если мы говорим о смертности от алкоголя, да, отравления, давайте еще раз эту тему поднимем. Часто люди думают, что если они приобрели достаточно дорогостоящий алкоголь в каком-то сертифицированном магазине с маркировкой и так далее, то никаких проблем у них не будет. Ну вот они там посидят, выпьют, все будет хорошо, чинно, благородно. Но на самом деле надо понимать, что стоимость или акцизная марка на алкоголе – это не гарантия отравления.
1: Да, абсолютно. То есть, опять же, если раньше считалось, что только контрафакт, да, там, где у нас метиловый спирт содержится, приводит к летальным исходам и серьезным последствиям. Но то, что касается этилового спирта, тоже важно понимать, что, во-первых, всегда есть подделки. Да, то есть, опять же, вам никто абсолютно ничего не гарантирует. Ну и, во-вторых, для того, чтобы быть уверенным в том, что ничего не произойдет, но это я даже не знаю, честно говоря, что там должно совпасть, потому что бывают определенным образом прям максимально нестандартные ситуации. Много от каких факторов может зависеть, да, то есть и от дозы, и от того, с чем вы там употребляете и так далее. То есть на самом деле употребление алкоголя, я просто хочу, чтобы вы это поняли, да, один раз вот, это всегда, ну, в общем, всегда абсолютно это немножко русская рулетка. То есть предсказать, как именно пройдет то или иное застолье, ты не можешь абсолютно никогда.
0: Не очнетесь ли вы в реанимации, да, да, или в, да, пункте полиции,
1: увы,
0: или вообще на кладбище окажетесь, да, по итогам вот такого возлияния. Что делать, как расслабляться, как снимать стресс, да, вот все-таки самая распространенная причина потребления алкоголя, да, вот хочется немножко расслабиться, как-то от реальности непростой абстрагироваться, да, что делать, какие есть рекомендации, чем заменить вот это вот неудовольствие, как мы сегодня уже разобрали и поняли.
1: Да, искать увлечения, на самом деле, желательно прям несколько, да, для того, чтобы вы могли
0: чтобы
1: их
0: чередовать.
1: Чтобы времени подумать,
0: да, об алкоголе не было.
1: И это тоже, да, ну и вообще, чтобы могли их чередовать, ну, как мы всегда говорим, да, что мы можем, например, как хобби, там, любить кататься на велосипеде, да, ну, опять же. Ну, когда
0: зимой
1: у нас
0: не поедешь.
1: Да, зимой не поедешь, когда дождь, ты тоже не поедешь, да, то есть, ну, у тебя должна быть альтернатива для того, чтобы эту езду на велосипеде чем-то другим заменить на случай, там, плохой погоды, да, собственно говоря. Поэтому важно найти занятия, которые приносят радость, да, которые приносят удовольствие, в которых можно расслабиться, действительно отключить голову, да, и просто вот ни о чем не думать. Иногда это просто вот то, что мы в большинстве случаев очень много людей не умеет, просто лечь и полежать, да, то есть вот у нас немножко с отдыхом.
0: А как же куда-то бежать?
1: Да, у нас очень сложно с отдыхом, это правда, да, то есть у нас и родители наши нас так воспитывали, да, что вот, вот лежишь, ничего не делаешь, да, вот надо там что-то делать, что лежишь, ничего не делаешь, да, вот это вот все, ну, конечно, присутствует, и с этим сложно бороться, да.
0: Особенно на Кавказе, да.
1: Очень сложно с этим бороться, но тем не менее, иногда действительно нужно, вот, не говорю, что всегда должен быть такой отдых, да, опять же, пассивный, но иногда действительно важно просто проваляться там в постели целый день, да, потому что, ну, вот бывают такие моменты, когда это то, что восполняет, опять же, ресурс, да, бывает
0: нервный,
1: наоборот,
0: психический,
1: да, бывает наоборот, да, что там нужно вовлечься в какую-то там активную, опять же, деятельность, не знаю, какой-то в поход пойти, да, там, не знаю, в парк пойти бегать, в спортзал, йога, да, мне кажется, сейчас вариантов, да, целая куча, пожалуйста, там, сейчас вот у нас тоже, да, там, гончарная студия, сколько вот смотрю сейчас, да, очень много людей посещает нас в Черкесске, в том числе, так такого рода мастер-классы вот проводят, да, всякие по рисованию.
0: Кулинарные.
1: Кулинария, да.
0: Для мужчин, пожалуйста, автомобили, да, то есть
1: рыбалка
0: залы.
1: Тоже, да, как вариант, вот на досуг. Ну, охота, конечно, сложнее, но тем не менее.
0: Вот,
1: тоже.
0: Кстати, вот ресурс, который доступен, да, многим, это время, проведенное с семьей.
1: Да, это
0: вот
1: точно,
0: на это,
1: конечно,
0: я хочу еще обратить внимание, да, друзья, мы в погоне, да, в какой-то суете жизненной очень часто забываем о самых родных и близких. Вспомните и подумайте, да, что доставляет нам самое большое удовольствие, ни с чем не сравнимое и неоценимое. Это общение с нашими родными и близкими, с родителями, супругами, с детьми, с бабушками, с дедушками, тетями, дядями, братьями, сестрами, друзьями, опять же. Это же доступно. доступный абсолютно ресурс.
1: Да, конечно. Да?
0: Проводите
1: конечно.
0: Время с родными, близкими, либо лично, либо позвоните, да, пообщайтесь. И это очень хороший ресурс и возможность снять стресс, поговорить, ну и не прибегать к алкоголю вот ни в каких формах, скажем так. Что делать тем, у кого зависимость есть и необходима помощь? Мы хотим напомнить о том, что есть профильное медицинское учреждение на территории нашей республики, которое готово принять, помочь и подать руку помощи, что называется.
1: Да. Вообще, конечно, всегда говорю о том, что важно своевременно обратиться, да, что я имею в виду своевременно. Чем раньше, тем лучше. Да, понятно, что сам человек проходит достаточно большое количество времени, пока он сам осознает, что ему нужна помощь. Но чем раньше человек обращается, тем легче ему помочь, да, тем легче его ввести в качественную долгосрочную ремиссию, да, соответственно, с минимальным количеством последствий физического характера, да, то есть о чем мы говорим в первую очередь. Конечно, то, что касается работы нашего диспансера, да, как профильного действительно учреждения, которое в регионе занимается этими проблемами, можно обратиться в том числе анонимно. Есть стационар суточный, дневной стационар, отделение реабилитации, пожалуйста, тоже присутствует, да, то есть прекрасные врачи с огромным просто опытом работы, то есть у нас в основном работают наши доктора уже там десятилетиями, да, то есть это люди, которые имеют очень большой опыт при лечении этих заболеваний, да, алкоголизм — это заболевание, опять же, важно это понимать. И плюс ко всему, конечно же, это психотерапия, да, помощь психологов, потому что это всегда сочетанная проблема, да, то есть кроме физических проблем у нас же есть психическая проблема, да, которую тоже нужно решать, и которая лежит 100% корнем, да, в том, что человек начал процесс употребления, и пока ты ее не решишь, конечно, физиологически ты можешь делать все, что угодно, но тем не менее нужно решать
0: этот вопрос. Получается, надо лечить сразу, не да. только тело, но и голову.
1: Да, голову, ум говорят. Однозначно, психику. Да, и вот поскольку алкоголь у нас все-таки это, опять же, для снятия стресса и для тревожников, да, то есть вот этот способ избавиться, да, от внутреннего напряжения, то же самое могу сказать, что чем раньше обращаемся к психологам, не надо думать, да, что это вот психиатрия, там сейчас меня поставят на учет, это я имею в виду, да, там не только наших специалистов, коллег, да, вот в плане психологов, именно психотерапевтов, нет, чем раньше обращаешься, тем быстрее эта проблема решается. И люди, которые приходят вот в том числе, да, там в психотерапию или обращаются там к психологам, да, они всегда говорят, почему я не сделал этого раньше, да, потому что качество жизни, оно меняется моментально, и то, что касается алкоголя, то же самое, да, чем раньше, тем быстрее у человека поменяется его качество жизни, и если человек сам настроен, конечно, это важно, чтобы человек сам хотел, да, то есть родственники могут хотеть сколько угодно, да, но если человек сам не хочет, конечно, это меньше шансов на успех, да, чем когда человек сам замотивирован. Поэтому, конечно, работать с мотивацией в том числе, это и наша задача, ну и задача семьи в том числе, да, если вы смотрите на своего родственника, друга, там, знакомого, кого-то еще,
0: видите,
1: конечно,
0: что
1: да.
0: пропадает, надо бить в колокола.
1: Да, надо бить в колокола, надо искать правильную помощь, да, то есть не какие-то непонятные организации,
0: заговоры.
1: Которые, да, тем более, да, всякие бабки-повитухи, ну, вот это
0: да,
1: все, да.
0: Да, люди едут кодироваться словом по-прежнему. Ну, кому-то, наверное, помогает.
1: Ну, если степень внушаемости хороша, то может быть. Но, опять же, да, все-таки то, что касается этих проблем, есть же физиологическая сторона, поэтому врачи здесь нужны всегда. И лучше это делать все-таки в государственном учреждении, да, потому что вот это вот вызов на дом, все вот эти вот функции, они сейчас присутствуют, в том числе и в Черкесске, да, там.
0: Коммерческие,
1: да, но там никто не будет нести ответственность за последствия, которые могут быть. Поэтому обязательно это должно быть государственное медицинское учреждение, в котором человек будет получать качественную помощь, да, лицензированную качественную помощь. Это важно.
0: Ну и, друзья, хочется отметить, что сегодня наркологический диспансер располагается не в центре города, скажем
1: в центре,
0: так. Это
1: но
0: очень
1: транспорт
0: удобно.
1: Ходит хорошо.
0: Ну, транспорт хорошо, но я думаю, что вопрос конфиденциальности для многих очень-очень важен. Не хотелось бы, да, чтобы кто-то узнал, да, что ты лечишься от такой зависимости алкогольной. Ну, не самое приятное заболевание,
1: конечно.
0: Скажем так, заболевание, которое не хотят афишировать. Давайте еще раз напомним о том, что лечение может быть вообще конфиденциальным, но понятно. понятное дело, что медицинские работники, которые будут работать с вами, не могут разглашать информацию о вас, о диагнозе, о ходе лечения,
1: конечно,
0: и так далее,
1: да,
0: никому. Строго
1: тайну,
0: конфиденциально,
1: да.
0: Врачебная тайна, об этом тоже мы напомним. Адрес, по которому располагается наш республиканский наркологический диспансер, давайте напомним.
1: Да, улица Свобода, 62, сейчас мы находимся, у нас очень хорошие условия сейчас, очень большой стационар, огромные палаты, просторные.
0: Питание.
1: Да, и питание, все, в общем, все очень хорошо, на самом деле, сейчас. Оборудованность, да, специалисты, которые работают, опять же, поэтому, если есть необходимость, конечно, обращайтесь, и всю необходимую помощь вам окажут. Конфиденциально, конечно, да, и без разглашения.
0: Ну, друзья, хочется напомнить, что, ну, наверное, самая лучшая история, да, самое лучшее лечение – это профилактика, да. Лучше не доводить до таких серьезных ситуаций, когда ваше здоровье будет подорвано алкоголем, или вы окажетесь в какой-то очень неприятной ситуации, в дорожно-транспортном происшествии, насилие, преступление и так далее, так далее. Я думаю, что, ну, никто бы не хотел, чтобы, ну, в его биографии была вот такая неприятная строчка. Ну и тем более уж умереть от алкогольного отравления, я уверена, что никто не мечтает. Поэтому, друзья, все зависит от нас с вами. Мы сегодня говорим четко и стойко, однозначно, нет алкоголю, любым дозам алкоголя. Да, здоровому образу жизни, ясному сознанию, правильному восприятию этой жизни. Ну и, собственно говоря, правильный градус для жизни.
1: Это ноль, да.
0: Это ноль. Ноль градусов для жизни – это самый подходящий градус. И, ну, финальное слово.
1: Вообще, конечно, хотелось бы еще сказать о том, что кроме того, что мы живем свою жизнь и распоряжаемся своими собственными физическими ресурсами, да, мы еще оказываем все-таки влияние на наших детей. Да? Поэтому, когда вы выбираете правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, в том числе и от потребления алкоголя, да, на каких-то семейных мероприятиях, вы делаете вклад еще и в здоровье своего ребенка. Не в плане того, что какие-то вы ему оказываете, да, там, медицинские услуги, а в плане того, что у него складывается правильная картинка, что там образно, да, что застолье может быть трезвым,
0: алкоголя,
1: да, что радоваться жизни можно без алкоголя, да, что есть другие какие-то способы получения удовольствия, расслабления, радости и так далее. Поэтому, кроме того, что вы делаете бонус, да, и себе, и своему самочувствию физическому, вы еще и в том числе формируете будущее своих детей. Поэтому однозначно стоит отказываться от потребления алкоголя и спокойно и радостно жить без него.
0: Много всего интересного, яркого. Терять день в болезни после потребления, да, после краткосрочного какого-то там подъема настроения, ну, я думаю, никому не хочется. Жизнь и так очень коротка, в ней много всего интересного, того, что мы с вами должны увидеть, посмотреть, попробовать. И пусть это будет не алкоголь, а новые путешествия, эмоции, вкусы, увлечения. Ну и, конечно, все только самое-самое позитивное. Ин, спасибо большое, что пришли. Я напомню, мы беседовали в рамках недели сокращения потребления алкоголя, связанной с ним смертности и заболеваемости. Она приурочена к Всероссийскому дню трезвости. Мы за трезвость, за здоровый образ жизни и за правильные, настоящие ценности. Берегите себя, своих близких. До новых радиовстреч. До свидания.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, Карачаево-Черкесия вновь продемонстрировала пример народного единства и силы духа. В день образования республики и ее столицы около 4000 жителей и гостей Черкесска собрались на главной площади, чтобы принять участие в 10-м спортивно-благотворительном фестивале «Забег ради жизни». Он объединил военнослужащих, спортсменов, госслужащих, волонтеров, студентов и школьников. Люди разного возраста вышли на старт, чтобы своей энергией поддержать земляков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова участников забега приветствовал министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он подчеркнул, что каждый день наши бойцы доказывают, что они являются героями нашего времени. А мы здесь своим единством показываем, что мы живем, мы верим и поддерживаем их. В рамках мероприятия руководитель регионального штаба общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» Ася Хакирова вручила техническое средство для военнослужащих СВО, участнику кадровой программы для ветеранов спецоперации, герою Карачаева-Черкесии Беслану Теуважукову. Он также выразил слова благодарности руководству и жителям региона за постоянную поддержку бойцов. Отметим, что все вырученные от благотворительного забега ради жизни средства пойдут на приобретение технических средств, которые нужны для несения службы в зоне СВО. Технику приобретают по запросам наших бойцов. Подгорица, Черногория завершилось первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 44 стран. В составе сборной команды России выступили наши земляки и завоевали бронзовые медали соревнований. Это Адамиркан Тамбиев, весовая категория 90 килограммов, и Айшат Алиева, категория 63 килограмма. Кроме того, Айшат признана Европейским союзом дзюдо лучшей спортсменкой 2025 года в возрастной категории до 18 лет, как победительница континентального и мирового первенств прошлого года. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Али Баташев завоевал бронзовую медаль чемпионата России по боксу среди мужчин и вошел в основной состав национальной сборной команды России. Соревнования прошли в Саранске при участии более чем 300 атлетов из 62 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России по боксу для дальнейшего участия в международных соревнованиях. Тренирует Али Баташева Заур Баташев. В спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике, приуроченные ко Дню Карачаева-Черкесии и Дню города Черкесска. Участницами стали 150 гимнасток. По итогам сформирована сборная Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике для участия в чемпионате России, который пройдет в Красноярске. Почти 200 спортсменов примут участие в 34-й велогонке «Дружба народов Кавказа». Несколько этапов пройдут в Карачаево-Черкесии. Первый стартует 9 сентября в Черкеске и будет посвящен Дню Карачаева-Черкесии и Дню города. В этом году велогонка имеет особый статус. Она включена в календарь чемпионата России по велоспорту на шоссе. На старт выйдут почти 200 гонщиков, в том числе команды из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Гонка стартует в Черкесске у школы на улице Свободы. Спортсменам предстоит преодолеть 70 километров трассы на территории Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаево-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче на Архиз-24 и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактики.

и проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 10 путевок в тур по Дагестану получат финалисты спецпроекта «Колорит» проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организатор полностью берет на себя все финансовые затраты на поездки, включая перелет, проживание, питание и образовательно-экскурсионную программу. Принять участие в проекте может любой желающий. Необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «Другое дело» в социальной сети ВКонтакте и пройти интерактивное тестирование. Задание посвящены знаниям кулинарных традиций, обрядов, фольклора и диалектов 12 народов России. Прием заявок и прохождение тестов продлится до 23 сентября включительно. За каждый правильный ответ участникам начисляются баллы, которые можно обменять на подарки, стажировки и подписки внутри сервиса «Другое дело». Ингушетия. На площади Согласия в Магасе состоялась торжественная передача техники и материальных средств для военнослужащих. Переданы 40 беспилотников, 15 квадроциклов, автомобили УАЗ и Газель, а также оргтехника. Общая стоимость передаваемой помощи составила более 53 миллионов рублей. Глава Ингушетии отметил, что главная цель такой помощи – обеспечить военнослужащих необходимыми средствами для выполнения поставленных задач и прежде всего снизить риски для их жизни. Кабардино-Балкария. Два крупных моста реконструируют в Кабардино-Балкарии в 2027 году. В Прохладном проведут капитальный ремонт путепровода на переулке Граничный. Стратегический объект находится в аварийном состоянии и требует полной замены конструкции. Мост через реку на улице Кишокова в Нальчике также ожидает полная замена на современную металлическую конструкцию протяженностью 70 метров. Число полос движения увеличится с 2 до 4. Расширение коснется не только самого моста, но и прилегающего участка дороги. Карачаево-Черкесия. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Прельбрусьем». Принимают участие солисты-гармонисты, а также дуэты и трио со всей страны, играющие на национальных гармониках, которые продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений, программа фестиваля включает мастер-классы от экспертов, ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественное открытие, церемония награждения и яркий гала-концерт. Северная Осетия. 28 новых остановочных павильонов установят во Владикавказе. Новые павильоны появятся преимущественно в центральной части столицы. Современные остановки будут оснащены системами видеонаблюдения, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Конструкции, сохранившие надлежащий внешний вид и техническую исправность, перенесут в спальные районы города. Ставропольский край. Фестиваль «Музыка цветов» состоится в рамках празднования Дня города-курорта Пятигорска 13 сентября. Гостей и жителей столицы округа ждут различные творческие мероприятия, в том числе караоке под открытым небом с музыкальным оркестром, которые проведут впервые в регионе. Центральным событием станет концертная программа от всех образовательных учреждений, которые через творческие номера расскажут историю парка «Цветник». Чечня. В Грозном открыли новый участок четырехполосной магистрали, обеспечивающий дополнительный въезд и выезд из города. Это позволит существенно разгрузить транспортный поток и повысить пропускную способность дорожной сети. Протяженность отрезка от улицы Калинина до улицы Узуева составила 1 километр 200 метров. В рамках проекта заменены инженерные коммуникации и проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Площадь зеленой зоны превысила 4000 квадратных метров. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104,5 FM, радиоканал КЧРФМ. Добро пожаловать в новый выпуск нашей радиопередачи из совместного цикла радиопрограмм с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Меня зовут Анна Гончарова, я приветствую вас, буду помогать вам вспоминать основы безопасности дорожного движения, а еще специалисты, которые приходят в эту студию, готовы дать подробные разъяснения по отдельным аспектам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации в данной сфере. Ну и мы стараемся разносторонне освещать эту тему. Буквально накануне мы рассказывали о перевозках детей, о безопасности детей. Ну, сентябрь начался, сами понимаете. Возобновилась школа, больше детей, много детей, интенсивное движение на дорогах. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность нашего подрастающего поколения. Сегодня мы будем освещать актуальные вопросы регистрации транспортных средств. Приятные хлопоты при покупке автомобиля. Мы желаем каждому нашему радиослушателю обновлять свои автомобили, покупать все лучше и лучше. Ну и, конечно, не забывать о том, что необходимо проходить процедуру регистрации в госавтоинспекции. Как это делать, а также отдельные нюансы, какие возникают жизненные ситуации, об этом мы сегодня поговорим со специалистом. У нас в студии начальник отделения информационного обеспечения оказания услуг в государственных услуг в электронном виде МРЭО ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике майор полиции Екатерина Камышанская. Здравствуйте, Екатерина Игоревна.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Екатерина, итак, актуальные вопросы оформления, регистрации транспортных средств. Объем государственных услуг в этой сфере наверняка растет, ну, судя по тому, что количество автомобилей на российских дорогах кратно увеличилось, ну, вот в последние там 10 лет, наверное, ну, вот точно раза в полтора-два, наверное, даже невооруженным глазом и взглядом видно, что автомобилей становится больше, значит, нагрузка на ваших коллег становится больше, но, тем не менее, есть определенные нормативы, правила, законы, постановления, которые все это дело регулируют, и мы, не углубляясь сегодня, ну, наверное, вот в такие юридические тонкости, будем помогать нашим радиослушателям знакомиться, ну, через какие-то вот такие жизненные ситуации. Я думаю, ну, так, наверное, удобнее, понятнее и доходчивее будет. Давайте, наверное, возьмем самую приятную, наверное, ситуацию, и вот ситуация, о которой мечтает, наверное, каждый автовладелец. Случилась покупка нового автомобиля из салона, да? Как происходит постановка на учет нового транспортного средства? Вот такую приятную ситуацию давайте разберем.
1: Конечно, Анна. Ну, что хотелось бы отметить, что при постановке нового автомобиля, который куплен в автосалоне, проходит гражданин ту же самую процедуру, что и если мы покупаем уже автомобиль БУ, то есть уже бывшие собственники имеются, один, два и так далее. Единственное, чем отличается такая регистрация, это же, конечно, наличием диагностической карты. То есть в законе четко прописано, что транспортные средства, у них, если автомобилю более 3 лет, предоставляется к регистрационным действиям обязательно диагностическая карта. То есть новых транспортных средств это правило не касается. Это единственное, что не предоставляет гражданин. В целом процедуры очень схожи, то есть как и для нового, как и для автомобилей, которые уже ранее стояли на учете. Заявители обязаны предоставить транспортное средство на осмотр, обязаны предоставить паспорт транспортного средства, договор купли-продажи, который, естественно, подтверждает переход права собственности. Не будем забывать, что когда мы покупаем новый автомобиль, договор будет составлен с юридическим лицом, будут и акты приема-передачи. В отличие от договоров, которые физлицами составляются согласно Гражданского кодекса. Также напомню, что при покупке новых автомобилей сейчас на территории Российской Федерации уже, в принципе, длительное время действуют правила электронного паспорта транспортного средства, потому что многие граждане до сих пор, когда покупают новый автомобиль, ну, просто не так часто сталкиваясь с этой ситуацией, думают, что в автосалоне им выдадут бумажный ПТС. Нет, сейчас уже выдаются электронные паспорта транспортных средств. Это всего лишь выписка, она не бланочная, она распечатывается. Информация об электронных паспортах точно так же хранится в специализированных организациях, на сайтах. Ну, в общем, с этой стороной вопроса больше, конечно, граждан информируют
0: продавцы,
1: АвтоВАЗ, например, если это советские автомашины. Но не следует ожидать бланка стандартного, который ранее был и который, естественно, еще ходит в обиходе. А в целом постановка происходит точно так же.
0: Гражданин, а вот вопрос подает? Сразу по следам. То есть, получается, через какое-то время мы вообще все перейдем на электронные ПТС, получается?
1: Ну, возможно, да.
0: Теоретически к этому все идет.
1: Теоретически, да.
0: Вообще все документы уходят в электронные виды, в электронную сферу, да, и, ну, в разных сферах мы уже знаем, да, там вот, например, право собственности, да, там и так далее, на жилые помещения, это тоже вот уже электронный документ, можно распечатать, если уж вам нравится, чтобы у вас в руках какая-то бумага была. Но, в принципе, вот электронный документ, он равнозначный, не обязательно иметь вот его в руках. То есть мы идем постепенно к вот такой цифровой регулируемой сфере, и, в принципе, наверное, с этим надо уже немножечко смиряться. Ну, здорово, зато меньше макулатуры. Хорошо, я вас перебила, извините, продолжайте.
1: Ну, как раз в продолжение вашей темы расскажу, что договора купли-продажи транспортных средств возможно тоже сделать в электронном виде на портале государственных услуг. Гражданам необходимо иметь учетные записи, подтвержденные, естественно, и также электронные цифровые подписи, которые формируются также на портале. Эти договора купли-продажи точно так же признаются действительными и принимаются к регистрации. Единственное отличие того, что эти договора при подаче заявления через портал необходимо подгрузить.
0: Угу. То есть, в принципе, если даже покупаешь транспорт, ну, автомобиль, скажем, да, условно, у другого физического лица, если вы оба согласны составить договор на госуслугах, все это тоже можно
1: это
0: делать.
1: Возможно.
0: Это вообще быстро, удобно, без бумаг, не надо что-то там искать. И, кстати, система портала очень удобно подсказывает, какие графы заполнять, какую информацию вводить, и сложно будет ошибиться при заполнении договора. И такой договор имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
1: Да, единственное, что его необходимо подгружать при подаче заявки на перерегистрацию транспортного средства. Это обязательный момент, потому что договор признается действительным именно в рамках государственного портала, и, соответственно, регистрация происходит тоже через госпортал при подаче заявок. В целом это возможно, этим граждане пользуются, сейчас не так активно, но есть те, которые заключают договора купли-продажи в электронном виде на портале государственных услуг, соответственно, подписывая их электронными подписями.
0: Ну, вы знаете, мы какое-то время назад еще очень боялись вообще пластиковых карт, боялись ими оплачивать, потом очень боялись каких-то новых нововведений, да, вообще портала госуслуг, вообще этих цифровых услуг. Но, знаете, время идет, и мы действительно оценили, насколько это удобно, комфортно, экономит время, нервы, ресурсы наши человеческие. Мы, в принципе, готовы учиться всему новому. Ну и, друзья, договор купли-продажи автомобиля теперь мы знаем, что можно оформлять на портале госуслуг, если есть две учетные записи у нового, у покупателя и продавца, и, в принципе, вот так же можно и ставить автомобиль на регистрационный учет. Кстати, записаться на процедуру через портал госуслуг, раз уж мы о нем начали говорить, можно, да, вот приобрел транспортное средство, будем ставить на учет. Записаться тоже так же можно, как и на другие услуги по линии госавтоинспекции.
1: Да, конечно, портал предусматривает весь перечень услуг, которые оказывают регистрационные подразделения госавтоинспекции, от постановки первичной, это как раз то, о чем мы начали говорить, это когда автомобиль приобретается у автодилеров, до условно смены цвета, например, внесение изменений в конструкцию, то есть весь перечень услуг по цели услуг государственной по регистрации транспортных средств обозначен на портале. Портал сам подсказывает, какую информацию необходимо вносить при выборе от выбора услуги и заканчивая тем, какая будет сформирована госпошлина.
0: То госпошлину есть... можно платить тоже на госуслугах.
1: Конечно.
0: Мы это уже тоже знаем из наших прежних встреч. То есть, получается, от момента подачи заявления, да, заполнения этого заявления до уплаты пошлины и выбора времени визита уже непосредственно в госавтоинспекцию за получением готового документа, результата услуги, все это можно сделать через портал госуслуги. Скажите, вот на регистрацию транспортных средств я всегда это спрашиваю, есть ли какая-то очередь, да, вот если сегодня подать заявление, в какой день примерно можно уже вот получить услугу? Долго ждать? Вот на практике, из практики.
1: Ну, анализируя ситуацию по количеству обращающихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, могу сказать следующее, что сегодня, если вы подаете заявление, максимум на завтра, послезавтра уже есть свободные слоты для записи, то есть вы можете выбрать и не ждать какое-то длительное время. То есть как таковой очереди свыше там 3-4 дней нет. То есть сегодня вы подаете, вы можете выбрать свободные оставшиеся слоты на завтра и более большое количество на послезавтра.
0: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот относительно постановки на учет купленного автомобиля, да, вот с новой машиной мы разобрались, автомобили, которые уже с пробегом, скажем так, тоже надо ставить на учет, прям порядок, да, то есть какие документы необходимо предоставлять, чтобы оформить на себя, что называется, и поставить на учет все как на транспортное средство.
1: Действительно, здесь немножко, совсем чуть-чуть отличается процедура. Напомню, что при покупке транспортного средства, которое уже состоит на учете, то есть имело одного владельца или более, если это физические лица заключают между собой договор купли-продажи, до заключения договора купли-продажи, напомню гражданам, что на портале государственных услуг есть и открыт, и функционирует специальный раздел, где можно проверить транспортное средство на наличие ограничений, розыска транспортного средства. Это очень обязательный, на мой взгляд, момент, потому что очень много граждан покупают транспортное средство, не задумываясь о том, какая история, смогут ли они поставить на учет. Напомню, что если есть действующие ограничения на регистрацию транспортных средств, такое транспортное средство с действующими ограничениями по ставить на учет невозможно. Как правило, ограничения накладываются на бывших собственников. У кого-то это могут быть неуплата налогов, штрафов, у кого-то элементов. Здесь может быть огромный перечень причин, по которым наложили ограничения, но если есть ограничения, транспортное средство не поставить. Поэтому перед покупкой, даже до того момента, скорее всего, когда будущий владелец проверит транспортное средство на какие-то технические моменты, визуально нравится, не нравится, как бы у граждан, да, могут быть различные мотивы. Рекомендую, проверяйте транспортное средство на портале, функционал открыт и он работает.
0: Какая информация нужна, чтобы проверить автомобиль? Это нужен ВИН или просто госрегистрационный знак, то есть номер?
1: Здесь будет зависеть от того, какую вы услугу будете выбирать, потому что по розыску транспортного средства возможно подтянуть информацию по ВИНу. То есть, когда вы смотрите транспортное средство перед покупкой, естественно, что любой сознательный гражданин потребует документы, дабы удостовериться, что, естественно, тот человек, который сейчас вам продает, является собственником. Соответственно, будет и ПТС, и СРТС по ВИН-номеру, по госномеру. Но чаще это по ВИН-номеру, потому что, как мы знаем, госномер меняется, ВИН остается навсегда на этой машине. Проверить все-таки эту информацию, внести цифры и просто увидеть.
0: Итак, мы...

0: соответственно, второй оставит у себя, потому что случаев в жизни очень много. Наши граждане, жители республики, гости региона, временно проживающие могут обращаться со всеми необходимыми вопросами, в том числе и за получением уже непосредственно услуг по регистрации транспорта.
1: По регистрации транспорта вы можете обратиться, как и любой заявитель, в село Чапаевское, улица Набережная, город Карачаевск, улица Крымшамхалова, станица Зеленчукская, улица Гагарина и село Учкикен, улица Ленина.
0: График работы?
1: График работы со вторника по субботу, в четверг короткий день с 9 до часу приема заявителей.
0: Выходные дни, получается, воскресенье и понедельник. Ну что, друзья, мы желаем всем почаще приобретать новый транспорт, ставить его на учет, не игнорировать государственные процедуры, ну и пусть побольше вот таких приятных ситуаций с покупкой транспорта будет у наших радиослушателей. Это всегда очень-очень приятная вещь. Пусть ваш транспорт служит вам долго, во благо. Ну и, конечно же, не забывайте о правилах дорожного движения. Будьте аккуратными, законопослушными водителями. Берегите себя и своих близких. Екатерина, спасибо. Мы с вами прощаемся. Надеемся, ненадолго.
1: Всего доброго.
0: До свидания, друзья.
2: Реклама на 104.5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Карачаевске 17.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства выделены Дорожным фондом Карачаево-Черкесской республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской республике.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал бронзу на втором этапе мировой серии Гран-при по тэквондо World Taekwondo Гран-при Series. Соревнования прошли в Муджу, Южная Корея, при участии 244 сильнейших спортсменов из 27 стран. На соревнованиях Амир провел 4 поединка в весовой категории до 68 килограммов и в трех одержал победу. По итогам выступлений российских спортсменов на рейтинговых турнирах будет сформирована сборная команда Российской Федерации для дальнейшего участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует нашего тэквондиста Амира Выкова Рашид Ахмедов. 9 медалей в активе тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата Северокавказского федерального округа среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Нальчике при участии сотни спортсменов из 7 регионов округа. Золотыми медалистами стали наши земляки Кирилл Половин и Милана Тимушева. Серебро у Малика Мхце, Умара Выкова, Милены Чотчаевой, Алексины Сарановой. Бронзу завоевали Малик Хунов, Илана Молова, Елена Есипова, тренеры Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов, Мурат Хачуков и Владимир Хожев. В Оренбурге прошел межрегиональный турнир по настольному теннису на Кубок губернатора. В этом году в нем участвовали более 120 спортсменов в возрасте до 18 лет из 12 регионов страны. В соревнованиях приняла участие сборная Карачаева-Черкесии. Среди юниорок достойный результат показала Елизавета Чихабахова из Черкесска. Она стала бронзовым призером. Спортсменку из Карачаева-Черкесии подготовил тренер Павел Алексеевич Цпин. Команда «Нарк» 2010 года рождения вышла в 1/4 финала чемпионата России. Воспитанники республиканской спортшколы успешно выступают в чемпионате России среди команд зоны ЮФО и СКФО и продолжают борьбу за выход в следующий этап чемпионата страны по футболу. Выход в четвертьфинал – это результат серьезной подготовки, командной работы, дисциплины и стремления к победе. На этом уровне встречаются сильнейшие юношеские команды юга страны, и каждый матч требует максимальной концентрации характера. Поздравляем футболистов команды «Нарт» и их тренера Мусу Мазукова. Желаем уверенной игры, удачи и новых побед в решающих матчах. Открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука пройдет на стадионе «Нарт» в Черкесске. Мероприятие организует Академия спорта при поддержке президентского гранта. Мастер-класс проведет тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов Южного и Северокавказского федеральных округов, многократный чемпион региональных соревнований Денис Кудрявцев. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Организаторы рекомендуют участникам при наличии собственного лука взять его с собой. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт». Напомним, стрельба из лука – олимпийский вид спорта. Классический лук используется спортсменами на Олимпийских играх, где соревнования проходят на дистанции 70 метров. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит координатор

доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
2: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата.
1: Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Преградной, 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства выделены Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: появились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства, выделенные Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: все, что...
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкеске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России: абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
Также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радио!

0: Преградной, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. 10 путевок в тур по Дагестану получат финалисты спецпроекта «Колорит» проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организатор полностью берет на себя все финансовые затраты на поездки, включая перелет, проживание, питание и образовательно-экскурсионную программу. Принять участие в проекте может любой желающий. Необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «Другое дело» в социальной сети ВКонтакте и пройти интерактивное тестирование. Задание посвящены знаниям кулинарных традиций, обрядов, фольклора и диалектов 12 народов России. Прием заявок и прохождение тестов продлится до 23 сентября включительно. За каждый правильный ответ участникам начисляются баллы, которые можно обменять на подарки, стажировки и подписки внутри сервиса «Другое дело». Ингушетия. На площади Согласия в Магасе состоялась торжественная передача техники и материальных средств для военнослужащих. Переданы 40 беспилотников, 15 квадроциклов, автомобили УАЗ и Газель, а также оргтехника. Общая стоимость передаваемой помощи составила более 53 миллионов рублей. Глава Ингушетии отметил, что главная цель такой помощи – обеспечить военнослужащих необходимыми средствами для выполнения поставленных задач и прежде всего снизить риски для их жизни. Кабардино-Балкария. Два крупных моста реконструируют в Кабардино-Балкарии в 2027 году. В Прохладном проведут капитальный ремонт путепровода на переулке Граничный. Стратегический объект находится в аварийном состоянии и требует полной замены конструкции. Мост через реку на улице Кишокова в Нальчике также ожидает полная замена на современную металлическую конструкцию протяженностью 70 метров. Число полос движения увеличится с 2 до 4. Расширение коснется не только самого моста, но и прилегающего участка дороги. Карачаево-Черкесия. На всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 сентября состоится всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Прельбрусьем». Принимают участие солисты-гармонисты, а также дуэты и трио со всей страны, играющие на национальных гармониках, которые продемонстрируют свое мастерство на большой сцене. Помимо конкурсных выступлений, программа фестиваля включает мастер-классы от экспертов, ведущих музыкантов и профессоров профильных вузов страны, выездные концерты в атмосферных локациях, торжественное открытие, церемония награждения и яркий гала-концерт. Северная Осетия. 28 новых остановочных павильонов установят во Владикавказе. Новые павильоны появятся преимущественно в центральной части столицы. Современные остановки будут оснащены системами видеонаблюдения, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Конструкции, сохранившие надлежащий внешний вид и техническую исправность, перенесут в спальные районы города. Ставропольский край. Фестиваль «Музыка цветов» состоится в рамках празднования Дня города-курорта Пятигорска 13 сентября. Гостей и жителей столицы округа ждут различные творческие мероприятия, в том числе караоке под открытым небом с музыкальным оркестром, которое проведут впервые в регионе. Центральным событием станет концертная программа от всех образовательных учреждений, которые через творческие номера расскажут историю парка «Цветник». Чечня. В Грозном открыли новый участок четырехполосной магистрали, обеспечивающий дополнительный въезд и выезд из города. Это позволит существенно разгрузить транспортный поток и повысить пропускную способность дорожной сети. Протяженность отрезка от улицы Калинина до улицы Узуева составила 1 километр 200 метров. В рамках проекта заменены инженерные коммуникации и проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Площадь зеленой зоны превысила 4000 квадратных метров. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Авторадио 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиорубрики «Моя Республика». 8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Учредить этот праздник в прошлом году предложил президент Владимир Путин. Главная идея праздника – укрепить статус каждого диалекта, стимулировать его изучение и подчеркнуть его роль в культурном коде нации. Выбор даты праздника родных языков народов России – 8 сентября – дань памяти советского поэта Расула Гамзатова, родившегося в этот день. Его творчество на аварском и русском языках ярко иллюстрирует культурный диалог и межязыковое взаимодействие, что полностью резонирует с духом праздненства. Всего же по данным Российской академии наук в стране зафиксировано 155 живых языков, вместе с диалектами их число достигает 277. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный, а значит многоязычный. Здесь проживает несколько десятков народов, говорящих на своих национальных языках. Государственными языками в Карачаево-Черкесии являются абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. Язык передается в семье, в среде, в школе, но сегодня, в век цифровых технологий, активно появляются сервисы, которые тоже в этом помогают. Так были запущены новые языки в Яндекс.Переводчике. Благодаря совместной работе Дома народов России, Яндекса и регионов в сервисе появилось 14 новых языков. Осетинский, тувинский, коми, макшанский, эрзянский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, бурятский, абазинский, ногайский, а также мансийский, хакасский, чеченский и адыгейский. Добавлены технологии синтеза и распознавания речи для башкирского, марийского, чувашского, удмуртского и якутского. А еще был улучшен перевод для марийского и удмуртского языков. До конца года в Яндекс.Переводчике появятся карельский, алтайский, татарский, джугури, лезгинский, чукотский, эскимосский, ингушский. Синтез и распознавание речи для бурятского и кабардино-черкесского. А еще ведутся работы по подготовке корпусов коми-пермяцкого, вепского, ненецкого, лесной и тундровый, антыйского, калмыцкого, крымо-татарского, рутульского, агульского, также цухурского, кумыкского, даргинского, табасаранского и аварского языков. Также добавлены 18 языков народов России в нейросеть «Гигачат». В апреле 2026 года по итогам совместной работы Дома народов России, ПАО «Сбербанк» и регионов в сервисе появились татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, карачаево-балкарский, коми, эрзянский, марийский, крымо-татарский, кабардино-черкесский, ингушский, макшанский, калмыцкий и аварский. Ну а на платформе «Этнотех» появились расширения для браузера, которые переводят голосовую дорожку в видео и помогают изучать языки народов России и стран СНГ через привычный просмотр. Дублирование видео осуществляется с помощью искусственного интеллекта по технологии клонирования голоса. Демоверсия функционирует на следующих языках: адыгейский, башкирский, водский, даргинский, кабардино-черкесский, марийский, макшанский, осетинский, татарский, чувашский, эрзянский и якутский. С 2025 года в российской национальной доменной зоне .рф стала доступна регистрация доменных имен с использованием символов 18 государственных языков Республик России – абазинского, адыгейского, алтайского, башкирского, бурятского, ингушского, а еще кабардино-черкесского, калмыцкого, коми, марийского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского и якутского. Эту работу проводит Координационный центр национального домена сети интернет. Работает многоязычная отечественная шрифтовая система 5 Astra Serif Sans Fact, компания Paratype. Шрифты с поддержкой более 150 языков народов Российской Федерации и общедоступной пользовательской лицензией. 5 Astra Serif является полной знакоместной заменой американского коммерческого шрифта Times New Roman, что позволяет использовать его в документах и при оформлении веб-страниц.
также доступен цифровой информационно-просветительский ресурс «Библиография единства народов». Его создает Российская национальная библиотека. Портал содержит информацию об изданиях на языках народов России, произведениях, выходивших на территории нашей страны и за ее пределами, а также о переводах. Всего представлены описания более 5 миллионов изданий на языках народов Российской Федерации. Многие из представленных изданий являются библиографическими редкостями и книжными памятниками. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог протяженностью 85 километров, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги». Именно на основе его лучших практик были сформированы нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», направленные на качественное обновление улично-дорожной сети. В текущем году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков протяженностью 10 километров. Средства выделены Дорожным фондом Карачаево-Черкесской Республики при содействии главы республики Рашида Тимрезова. Добавим, что при составлении плана дорожных работ учитывают обращения горожан, поступившие главе региона в мэрию и общественную приемную «Единой России». 103 учащихся школ Черкесска вступили в ряды кадетов Следственного комитета России, дали торжественную клятву достойно учиться и жить, готовиться к служению Отечеству, с гордостью и честью носить звание кадет. Напомним, благодаря реализации концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета Российской Федерации в республике 1 сентября открыли 10 кадетских классов, в том числе в 4 школах Черкесска. Кадеты, помимо основной программы, смогут учиться у действующих следователей и получать практические знания на занятиях и мероприятиях, организованных Следственным управлением по Карачаево-Черкесской Республике.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

104.5 FM, КЧР-ФМ. Прогноз погоды на КЧР-ФМ, 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 10 сентября, в Черкесске, в ночные часы плюс 4, днем воздух прогреется до плюс 18, малооблачно. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем плюс 21 градус, безоблачно. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 18, облачно, ожидается сильный дождь. В Архызе ночью плюс 4, днем плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесске три ночи. Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
1: По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова в городах и районах на постоянной основе проходят встречи с участниками спецоперации и членами их семей. Очередная встреча состоялась в Урупском районе. В ходе встречи участники смогли задать межведомственной комиссии различные вопросы, связанные с получением мер поддержки, лечения, реабилитации и решением возникающих жизненных ситуаций. Были затронуты вопросы социального обеспечения, предоставления льгот и мер поддержки, а также правовые и другие актуальные вопросы. Представители профильных министерств и ведомств дали полные ответы на обращения граждан и предоставили необходимые разъяснения по интересующим их направлениям. Все поступившие обращения взяты на контроль. В Черкесске за последние 6 лет